В эфире радиоканал «Радио Тосно Плюс». Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-78-022-61 от 8 сентября 2022 года. Информационная продукция для детей, достигших возраста 12 лет.

Смотрит в зеркало невеста не спеша, смотрит в зеркало невеста не спеша, хоть и ждут ее давно, а не спеша. Так эдако гляделась, хороша.

а время идет себе, идет. И вздохнув печально, женщина прошла. И вздохнув печально, женщина прошла. Задержалась на мгновенье и прошла. Помоложе раньше были зеркала. Ах, как время идет! А время, а время идет себе, идет. И когда успела внучка подрасти, вот у зеркала девчушка лет 5, хохотушка и вертушка лет 5.

идет себе, идет. Перед зеркалом девчушка лет 5. Смотрит в зеркало невеста не спеша. И вздохнув печально, женщина прошла. И когда успела внучка подрасти,

спрашиваю я, зачем так часто бьешь меня? Пойми, как все, я не хочу. Я даже падая лечу. Хочу я быть самим собой, но снова пропасть предо мной и поражение урок. Жизнь, дай мне воздуха глоток.

Внимание! Говорит радио Тосно Плюс. С добрым утром, страна!

0: В эфире радиоканал «Радио Тосно Плюс», зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-78-022-61 от 8 сентября 2022 года. Информационная продукция для детей, достигших возраста 12 лет.
1: Осталась песня, та, что пел своей невесте, в час, когда не ходит по волнам, и лишь почтовый

Вот он, восторг от перспективы нового дня. Попробовать свежее, еще одно начало. Возможно, немного волшебства ждет нас где-то утром.

Моя звездочка, ягодка, рыбка, зубки, жемчуг, а губки, коралл. Хороши также грудь и улыбка.

0: «Ведь у КВ».
1: В эфире социальная реклама на радио «Тосно на Плюс».
2: Ты защищаешь семью, также должен защищать родину. Свои. Ну, это товарищ, который отдаст последнее за тебя. Когда тебе пули, когда тебя пулемет стреляет, и товарищ прибегает, тебя вытаскивает или прикрывает. Это он жизнью рискует. Самое дорогое, что ему дали, как бы, на свете. И поэтому это ценится, чувствуется. И поэтому мы, как бы, все стоим друг за друга.
3: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
2: Наше дело правое.
1: Социальная реклама в эфире радио «Тосно Плюс».
0: Радио «Тосно Плюс» 70,79 МГц.

снова дожди. Ветер принес, холод сковал,

Медленно в школу, в припрыжку из школы, галопом в кино. И к звездам взлететь поскорее мечтал. А если порою я носом летал, то слезы сдержав, я опять улыбался. И долго потом на качелях

романтики и нежности налей, и крепости объятий в танце.

Смотри на каждую утреннюю зарю, как на начало твоей жизни, и на каждый закат, как на ее конец. Пусть каждая из этих кратких жизней будет отмечена каким-нибудь добрым поступком, какой-нибудь победой над собой или приобретенным знанием.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Все парни знают, для чего мы здесь. Поэтому самоотверженно действуют. Я действительно чувствую на своей семье. Государство им помогает. Положительное отношение местного населения чувствуется всегда. Оно в мелочах, но ты его чувствуешь. У нас есть чем гордиться. Действительно, наши военные показывают высокий моральный дух.
2: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Мы пехота. Там, где мы стоим, за нами начинается Россия всегда. Где мы встанем, там Россия.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
3: Радио Тосно Плюс 70,79 мегагерц.

Боль мою как рукой сняла, когда больше не мог терпеть, и крыло свое молча

верил только в тебя одну. Умирала моя мечта, но была снова рядом ты, чтобы мне опять помогать взмывать из-под

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
2: В прятки интереснее втроем.
3: А для футбола нужно хотя бы четверо.
4: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
5: Радио Тосно Плюс 70,79 мегагерц.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Вам пришла посылка или подарок от незнакомого отправителя? Приятная новость. Для доставки необходимо назвать только код из СМС или последние 4 цифры входящего номера. Внимание! Это уловка мошенников. Их цель – получить контроль над вашим банковским приложением. Никогда никому не сообщайте коды из СМС и пуш-уведомлений. Относитесь критически к неожиданным подаркам и сюрпризам. Ваша безопасность – вот самый важный подарок. Реализуется при поддержке Комитета по печати Ленинградской области.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».
2: Тосно Плюс 70,79 мегагерц.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
2: В Забайкале действуют сотни очагов.
1: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
3: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.

над землею, снег кружится белый, и плясать весенние дожди. Будет все как прежде, только что мне делать, если ты сказала уходи? Как это не грустно, как это не странно, ничего ответить я не смог. А сейчас вот вспомню.

Я к тебе на помощь днем приду и ночью, пусть между нами будет шар земной. Для тебя сумею отыскать источник с мертвою водою и с живой. Я писать не буду, я звонить не смею, я закрою сердце на замок. А беда случится.

я писать не буду, я звонить не смею, я закрою сердце на замок. А беда случится, я помочь сумею, как помог Ивану серый волк. А беда случится, я помочь сумею, как помог Ивану серый волк. Как помог Ивану серый волк.

0: быть у КВ.
1: В эфире социальная реклама на радио ТОС на Плюс.
2: Защищаешь семью, также должен защищать родину.
3: Настоящий мужчина не может оставаться в стороне, когда его родина угрожает опасность.
4: Мы здесь, чтобы наши дети потом спокойно жили в будущем, чтобы они не знали войны и было мирное небо над головой.
5: И мы всегда должны быть готовы нанести мощный удар, такой, чтобы враг не встал.
6: Вы будете делать достойное дело, а ваши близкие будут вами гордиться.
7: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Социальная реклама в эфире радио ТОС на Плюс.
0: Радио ТОС на Плюс. 70,79 мегагерц.

0: Это шмага многим показала, что такое прах и пух. Цик, цик, цик, хоп, уноси готовенького. Жик, жик, жик. Кто на новенького, кто на новенького? Кто на новенького? Подходите, ну, ближе, ближе. Вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. За румицем на носу. Жик, жик, уноси готовенького. Жик, жик, кто на новенького, кто на новенького? Ну, кто на новенького? На опасных поворотах трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то прав поет и обо мне. Жик, жик, жик,
1: уноси готовенького.
0: Жик, жик, жик,
1: кто на новенького?
0: Кто на новенького? Да, кто на новенького? Юный друг в бою открытом, защитить готовься честь. И оружием забытым сам верши святую весть. Ну, жик, жик, жик, хоп, уноси готовенького. Жик, жик, жик, хоп, кто на новенького, кто на новенького, кто на новенького, эй! Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та

помериться с этими людьми. Мне померить с собой силой, мне померить с собой силой. Чёртом, чёрт меня возьми! Цик-цик-цик-пау! Носи-ка новенького! Цик-цик-цик-пау! Кто на новенького?

0: В студии Гузель Камаева. Здравствуйте. Клиенты кафе в Пятигорске, где после обеда отравились 50 человек, ранее жаловались на тараканов и грязную посуду. Об этом сообщает ТАСС. Следственный комитет России расследует уголовное дело, а в больницах остаются большинство из тех, кому врачи.
1: Телеканал Тосненское телевидение. Свидетельство о регистрации Л номер ТУ-78-01082 выдано 19 марта 2012 года Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинграду.
0: Жаловались на тараканов и грязную посуду, об этом сообщает ТАСС. Следственный комитет России расследует уголовное дело, а в больницах остаются большинство из тех, кому врачи.
1: Телеканал Тосненское телевидение. Свидетельство о регистрации Л номер ТУ-78-01082 выдано 19 марта 2012 года Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинграду.

краеведческий музей отпраздновал свое 35-летие. Именно на пересечении проспекта еще в середине 19 века, ставший настоящим культом. 5 марта в Тосно торжественно от Вятской области. Площадка для большого регионального зрителей этнокультурных организаций. Сотрудники госавтоинспекции, представительницы женсовета Федоровского поселения решили сделать приятное своим коллегам по дороге. В этот же день в Тоснинском ДК прошел приуроченный к Международному женскому дню. В просторном фойе звучала народная музыка, и гости погружались в атмосферу. Легкое приятное удивление, смущенные взгляды, искренняя радость. На центральной площади Тосно 8 марта бальных дам. 11 марта в гимназии номер 1 о бережном использовании ресурсов. Зритель. Уникальная экспозиция погружала посетителей в волшебный мир науки и открывала секреты измерений. В Тосненском районном детско-юношеском центре проходило масштабное спортивное мероприятие. 13 марта в социально-культурном комчёте об итогах социально-экономического развития Тосненского и ключевых задачах на текущие 2020. Кроме того, 25 ребят из разных образовательных учреждений, победители школьного тура. Сотрудники аварийно-спасательной службы Ленинградской области подтвердили свою квалификацию и профессионализм, пройдя двухэтапную проверку 13 марта на территории поисково-спасательного отряда города Тосно. В субботу, 14 марта, в Тосненской поликлинике прошла уже традиционная масштабная акция «Врачи героям», посвященная участникам специальной военной операции и членам их семей. Также в этот день на мемориальном комплексе «Будем жить» состоялось важное событие, приуроченное ко дню поисковика на автодороге Любань-Шапки в 2020 году. Презентация обзор книжной выставки, посвященной 170-летию со дня рождения русского художника Михаила Врубеля. В туре прошло особое мероприятие, посвященное «Этот день навсегда останется в памяти каждого россиянина», как символ единства народа и в этот же день в многофункциональном молодежном центре состоялась викторина, посвященная Дню воссоединения Крыма с Россией. Интеллектуально в сфере творчества на улице Островского в Тосно в торжественной обстановке дали зрителей нашей страны. Также 18 марта в бассейне «Лазурь» здоровья. Это праздник духа, доброты и искренней поддержки. Приехала известная писательница Евгения. 20 марта в смесь света, музыки и теплых эмоций. И все это по случаю Дня работников культуры. Состоялось открытие обновленного геологического обмена. День в многофункциональном молодежном центре состоялась викторина, посвященная Дню воссоединения Крыма с Россией. Интеллектуально в сфере творчества на улице Островского в Тосно в торжественной обстановке дали зрителей нашей страны. Также 18 марта в бассейне «Лазурь» здоровья. Это праздник духа, доброты и искренней поддержки. Приехала известная писательница Евгения. 20 марта в смесь света, музыки и теплых эмоций. И все это по случаю Дня работников культуры. Состоялось открытие обновленного геологического

юных пожарных. Две команды Радищи Бицепятые. 3 апреля в центре внимания сферы образования была гимназия номер 2 города Тосны, где 5-26 учебного года. В этот же день в Тоснинской районной детской библиотеке Ленинградской областной детской библиотеки открытое чтение «Без границ. Россия-Беларусь». 4 апреля во Дворце культуры города Тосна состоялся ежегодный вокальный фестиваль инженерной школы «Семь нот». На сей раз он прошел под девизом «Школьные годы чудес». 5 апреля – Тоснинская танцевальная весна. 10 званий лучшего и заряжались положительными эмоциями. Также 5 апреля в Тоснинском городском парке прошла всероссийская акция «10 тысяч шагов». Провели мастер-класс по сердечно-легочной реанимации. В центре образования состоялся чемпионат Ленинградской области по гонкам на беспилотных воздушных судах. Все конкурсантами. 9 апреля в молодежном центре Тоснинского района состоялся пасхальный мастер-класс по созданию фонда «Единство добра». Кроме того, 9 апреля в Тоснинской центральной районной библиотеке прошла «Литературе не подлежит», посвященная столетию со дня рождения выдающегося русского поэта Егора Александровича Исаева. В женской консультации города Тосна состоялся теплый душевный праздник, посвященный Дню реанимации. В центре образования состоялся чемпионат Ленинградской области по гонкам на беспилотных воздушных судах. Все конкурсантами. 9 апреля в молодежном центре Тоснинского района состоялся пасхальный мастер-класс по созданию фонда «Единство добра». Кроме того, 9 апреля в Тоснинской центральной районной библиотеке прошла «Литературе не подлежит», посвященная столетию со дня рождения выдающегося русского поэта Егора Александровича Исаева. В женской консультации города Тосна состоялся теплый душевный праздник, посвященный Дню.

она объединила жителей поселений, став ярким событием для всех возрастов. Тема акции «Единство народов – сила России» – она нашла отражение в каждой площадке. 18 апреля в Тосно состоялся традиционный военно-патриотический праздник «Пасхальный благовест». Несмотря на прохладную погоду, на территории бывшего городка аттракционов собралось большое количество жителей. 21 апреля на площадке спортивного клуба «Регион» в Тосно прошел первый районный смотр-конкурс строя и песни под названием «Патриот своей страны». 22 апреля в Тоснинском районе прошел первый муниципальный этап Всероссийской военно-патриотической игры «Зорница-2.0». Площадкой для соревнований стал Нурминский центр образования. В этот же день в Малом зале Тоснинского ДК состоялось памятное мероприятие, посвященное 140-летию со дня рождения великого татарского поэта Габдуллы Тукая. В День Земли 22 апреля состоялось значимое испытание для юных натуралистов. На базе Тоснинского районного ДЮЦ прошел муниципальный этап конкурса проектных и исследовательских работ в области экологии и биологии. 23 апреля в Тоснинской районной библиотеке вновь было по-особому интересно и трепетно, ведь здесь отмечали 140-летие со дня рождения Габдуллы Тукая. Мероприятие прошло в рамках Года единства народов России и стало торжеством слова, культуры и дружбы. В Тоснинской сельской библиотеке прошла межрегиональная сетевая акция «Обнимем мир добротой», объединившая людей разных возрастов и профессий. 23 и 24 апреля в бассейне «Лазурный» состоялось одно из самых ожидаемых событий весны – первенство Тоснинского района по плаванию «Золотая рыбка». 24 апреля в Тоснинском районе прошла всероссийская акция «Диктант Победы». Масштабное мероприятие, посвященное сохранению исторической памяти о Великой Отечественной войне, объединило жителей по всей стране. В Тоснинском дворце культуры 24 апреля состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню местного самоуправления. Оно работает для населения. 25 апреля наш район в очередной раз стал частью большой дружной команды, вышедшей на Всероссийский субботник. С утра на улицах городов и поселков, в парках и скверах появились сотни людей. Есть места, где время словно течет по-особенному, там каждый уголок хранит ощущения, а стены помнят аплодисменты. В нашем районе одним из таких мест по праву считается театрально-культурный центр «Саблина», который 25 апреля отметил 75-летие. 25 и 26 апреля в Тосно на татами вышли сильнейшие дзюдоисты 47-го региона, чтобы определить лучших из лучших большой дружной команды, вышедшей на Всероссийский субботник. С утра на улицах городов и поселков, в парках и скверах появились сотни людей. Есть места, где время словно течет по-особенному, там каждый уголок хранит ощущения, а стены помнят аплодисменты. В нашем районе одним из таких мест по праву считается театрально-культурный центр «Саблина», который 25 апреля отметил 75-летие. 25 и 26 апреля в Тосно на татами вышли сильнейшие дзюдоисты 47-го региона, чтобы определить лучших из лучших.

0: знаешь об этом.
1: Радио ТОС на плюс
2: 70-79 УКВ.
3: В эфире социальная реклама на радио ТОС на плюс.
4: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
5: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
6: Помогите найти зубастого продажника.
7: Мне очень нужен четкий программист.
8: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
9: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
3: Социальная реклама в эфире радио ТОС на плюс.
2: Радио ТОС на плюс 70,79 мегагерц.

0: КВ.
1: Радиоканал «Радио Тосно Плюс» предназначен для прослушивания радиослушателями от 12 лет.

0: УКВ.
1: В эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
2: Получил награду и, не знаю, не поверил, наверное, потому что, ну, я выполняю свою обычную работу. Родители очень сильно гордятся. Специальная военная операция – это, в первую очередь, огромная ответственность за людей, которых мы защищаем. Вы будете делать достойное дело, а ваши близкие будут вами гордиться.
3: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
2: Кто, если не мы?
1: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
0: Радио Тосно Плюс 70,79 мегагерц.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Дорогие жители Тоснинского района, я, Денис Беляев, председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области, приглашаю вас принять участие во всероссийском голосовании за объекты благоустройства. В этом году в вашем районе идет голосование сразу за две территории. В Тосно – это пространство вдоль проспекта Ленина от памятника воину-освободителю до пожарного проезда. В городе Тельмана – пешеходная зона от дома 30 к дому 46. Это проекты, которые предложило большинство жителей. А во время разработки планов архитекторы, дизайнеры и урбанисты учли ваши идеи и пожелания, благодаря чему через год здесь могут появиться уютные пространства. Проголосовать за них можно с 21 апреля до 12 июня на сайте загородсреда.госуслуги.ру и через волонтеров благоустройства, которые работают по всем районам области. Победившие пространства будут благоустроены в 2027 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Вместе мы делаем Ленобласть лучшим регионом для жизни. Именно ваш голос решает. Действуйте, друзья!
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Здесь ты найдешь новых друзей, почувствуешь важность своих действий и обретешь уверенность в правильности выбора. С нами ты по-настоящему обретешь себя, откроешь новые возможности и способности. Все, что сделаем вместе, будет действительно важным для всех и для тебя. Ты можешь стать частью этой силы, чтобы сейчас делать мир лучше и добрее. Добро побеждает, когда действуем вместе. Присоединяйся к миллионам волонтеров на добро.рф. Национальный проект России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
2: Радио Тосно Плюс 70,79 мегагерц.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Уважаемые граждане, будьте бдительны, остерегайтесь телефонных мошенников. Если вам звонят якобы представители оператора мобильной связи, сотрудники полиции или чиновники, и под любым предлогом просят продиктовать код из СМС или сообщить данные банковской карты, помните, это мошенники. Кладите трубку без разговоров.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
2: Радио Тосно Плюс. 70,79 МГц.
3: Радио Тосно Плюс. Хочется слушать снова и снова.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Вам звонят из банка или полиции? Просят назвать номер карты, срок действия или три цифры на обороте? Или приходит СМС-код, который срочно нужно продиктовать? Стоп! Это мошенники! Настоящий сотрудник банка никогда не спрашивает такие данные. Никогда! Что делать? Просто прекратите разговор и положите трубку. Ваши деньги, только ваши. И вы их хозяин. Будьте бдительны. Реализуется при поддержке Комитета по печати Ленинградской области.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
2: Радио Тосно Плюс 70,79 мегагерц.

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Самозапрет – это простой способ защитить себя от мошенников. Самозапрет – это защита, которая работает. После подключения банки и микрофинансовые организации не смогут оформить на вас новый заем. Под запрет попадают кредитные карты, микрозаймы и быстрые кредиты. Уже действующие обязательства остаются без изменений. Подключить самозапрет можно бесплатно через госуслуги, МФЦ или банк. Один шаг, и ваши деньги под защитой. Реализуется при поддержке Комитета по печати Ленинградской области.
0: Социальная реклама в эфире радио ТОС на Плюс.
2: Радио ТОС на Плюс. 70,79 МГц.

0: эфире социальная реклама на радио «Тосно Плюс».
1: Мы сами проживаем свою жизнь, каждый сам выбирает свой путь. Главное – прожить эту жизнь достойно. Родина – это где я родился, откуда не хочу уезжать, буду ее защищать. Мы здесь, чтобы наши дети потом спокойно жили в будущем, чтобы они не знали войны и было мирное небо над головой.
2: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Дела важнее слов.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тосно Плюс».
3: Радио «Тосно Плюс» 70,79 мегагерц.

0: дети!
1: Радио ТОС на плюс 70-79 УКВ.
2: В эфире социальная реклама на радио ТОС на плюс.
3: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
4: В прятки интереснее втроем.
5: А для футбола нужно хотя бы четверо.
6: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России 0+.
2: Социальная реклама в эфире «Радио ТОС на плюс».

0: эфире социальная реклама на радио «Тосно Плюс».
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тосно Плюс».
2: «Тосно Плюс» 70,79 МГц.
3: Радио «Тосно Плюс». Шаг навстречу хорошему настроению.

0: моя Антарктида.
1: Радио Тосно Плюс. Лови гигабайты позитива и добра.

бесцветные, ночи незаметные, слюбится, не слюбится, скажут лишь года. Травы пахнут мятою, очень-очень.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
2: Тосно Плюс 70,79 мегагерц.

ним не страшна беда. Друг мой, третье мое плечо будет со мной всегда. Ну а случится, что он влюблен, а я на его пути, уйду с дороги, таков закон, третий должен уйти. Уйду с дороги, таков закон,

Посмотри, как подрос я всегда в твоих глазах, дитя. Мама, привет, не надо прятать слез, я всегда буду.

0: ведь у КВ.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Новости Законодательного собрания Ленинградской области. Здравствуйте, вы слушаете новости Законодательного собрания Ленинградской области на радио Тосно Плюс. У микрофона для вас работает Михаил Михайлов. Депутаты парламента Ленобласти выступили за возврат транспортных и коммунальных льгот для полицейских. Главный аргумент «за» – престиж службы должен подкрепляться гарантиями. Было принято решение выйти с обращением в адрес председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина для установления дополнительных мер социальной поддержки для сотрудников органов внутренних дел. В последний раз они широко применялись около 15 лет назад. Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области попросили Михаила Мишустина поручить МВД России, Минфину и Минэкономразвития России провести оценку целесообразности и финансово-экономическое обоснование введения предложенных мер социальной поддержки, рассмотреть вопрос о подготовке соответствующих законодательных инициатив федерального уровня. Это решение коллег по окончании заседания прокомментировал спикер областного парламента Сергей Бибенин.
2: Появился этот закон федеральный, который запретил средства региональных бюджетов тратить на финансирование органов Министерства внутренних дел. До этого мы давали квартиры, строили много чего и, самое главное, могли регулировать зарплату. То есть мы платили участковым на территории области работникам отделов внутренних дел. Потом это нам закрыли. Нецелевые расходы бюджета, и прокуратура за этим следит. Но у нас есть соглашения, которые можно в соответствии с этим федеральным законом подписывать. Это не материальная помощь конкретным людям, а помощь структуре. Мы строим отделение, покупаем транспорт, и мы не отказываемся там. Приличные деньги. Поэтому вот эта мера, которая сегодня системная, она должна быть, и нормативный акт должен быть на уровне федерации. И просим, чтобы депутаты Госдумы рассмотрели это и предоставили такую льготу милиции. Она у нас на сегодня, к сожалению, недофинансирована, будем так.
1: Добавим, что инициатором обращения стал парламентарий Никита Коваль. Он сделал акцент на том, что органы внутренних дел являются ключевым звеном в обеспечении правопорядка и общественной безопасности на территории Российской Федерации. Ежедневно сотрудники полиции противодействуют преступным посягательствам, охраняют общественный порядок, защищают жизнь, здоровье, права и свободы граждан. Обращение ленинградских парламентариев вынесут также на рассмотрение парламентской ассоциации Северо-Запада. Заседание профильного комитета вскоре состоится в Великом Новгороде. На 85-м заседании Законодательного собрания Ленинградской области сразу в трех чтениях принят проект областного закона о внесении изменений в отдельные областные законы в сфере жилищных отношений, предложенный губернатором Ленобласти Александром Дрозденко. Законопроект приводит областное законодательство в соответствии с федеральным законом о ветеранах в части расширения категории граждан, относящихся к ветеранам и инвалидам боевых действий, участникам специальной военной операции. Изменения коснулись трех областных законов. От 18 мая 2006 года номер 24 о наделении органов местного самоуправления полномочиями в сфере жилищных отношений, от 13 октября 2014 года номер 62 о единовременных выплатах на капитальный и текущий ремонт жилья и от 22 декабря 2025 года номер 166 о единовременной выплате на приобретение или строительство жилого помещения для инвалидов боевых действий и членов семей погибших участников СВО. Проектом уточняются категории получателей выплат, включая лиц, заключавших соглашение с Минобороны РФ в период с 1 октября 2022 года до 1 сентября 2023 и выполнявших задачи в составе специальных подразделений, а также прокуроров и сотрудников Следственного комитета, исполнявших обязанности в ходе специальной военной операции. Дополнительно предлагается установить, что право на выплату на приобретение жилья имеют только граждане граждане Российской Федерации. Также вводится новое основание для отказа в выплате при отсутствии запрашиваемых межведомственным взаимодействием сведений об участии в СВО. По рекомендации профильной комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу законопроект принят сразу в трех чтениях. На заседании законодательного собрания депутаты рассмотрели внесение изменений в областной закон об отдельных вопросах оборота земель сельскохозяйственного назначения на территории Ленинградской области, разрешающих строительство на землях для виноградников. Законопроект был внесен прокуратурой региона, и суть его состоит в том, что теперь на сельхозземлях определенной категории в Ленобласти можно будет строить винодельные и гостевые дома для туристов. Изменения приводят областной закон в соответствии с федеральным. В декабре 2025 года президент России подписал федеральный закон номер 579, который разрешил на виноградопригодных землях возводить объекты для виноделия, винодельни, некапитальные строения для оказания услуг в сфере сельского туризма, гостевые дома, эко-отели, дегустационные залы. Однако в областном законе Ленинградской области от 2005 года сохранялись старые запреты, которые противоречили новой федеральной норме. Сейчас земли сельскохозяйственного назначения, поля, пастбища, виноградники имеют строгий режим. На них нельзя строить дома, заводы или гостиницы, только выращивать растения и пасти скот. Проект, разработанный прокуратурой, устраняет это противоречие. По замыслу инициаторов, разрешение строить на сельскохозяйственных землях винодельные объекты сельского туризма, при условии, что эти земли пригодны для выращивания винограда и официально зарегистрированы в федеральном реестре, будет способствовать развитию сельского туризма и местного виноделия. Несмотря на климатические условия в Ленинградской области, виноград выращивают в Ломоносовском, Лужском и даже Приозерском, одном из самых северных районов. По словам специалистов, в нашем регионе хорошо растут до 20 сортов винограда. В основном в теплицах, но есть и такие, которые показывают хорошую урожайность в открытом грунте. По итогам обсуждения депутаты поддержали законопроект в первом и третьем чтениях. В ходе очередного заседания законодательного собрания депутаты Ленинградской области единогласно проголосовали за учреждение специального приза для победителя номинации «Команда 47 ЭКО» в рамках фестиваля детского экологического кино, который состоится 15 октября в Волосово. Фестиваль стал лучшим просветительским проектом региона 2025 года, партнером нацпроекта «Экологическое благополучие» и вышел в финал премии «Рассвет-2026». Информация о фестивале публикуется на официальной странице в социальной сети ВКонтакте. Уверен, что после знакомства с детскими киноработами у вас сложится благоприятное впечатление об ответственном отношении подрастающего поколения к вопросам экологии, любви и внимания к ошеломляющему разнообразию жизни на Земле, жажде ее познания. Ребятам очень важна ваша поддержка и искреннее внимание. Подчеркнул в обращении к депутатам основатель и директор фестиваля, член общественного экологического совета при губернаторе Ленинградской области Константин Грибач. Поддержка Дня детского экологического кино России со стороны законодательного собрания Ленобласти – это ежегодная традиция. 13 лет назад председатель постоянной комиссии по образованию, науке, культуре, туризму, спорту и делам молодежи Марина Левченко была в числе организаторов первого фестиваля, и по ее инициативе он ежегодно проводится в городе Волосово. Учреждение специального приза от парламента является важным знаком внимания к юным дарованиям и подтверждением того, что экологическое воспитание и творческое развитие детей – один из приоритетов региона. Вы слушали новости законодательного собрания Ленинградской области на радио «Тосно плюс». У микрофона для вас работал Михаил Михайлов. Передача подготовлена по материалам, предоставленным пресс-службой законодательного собрания Ленинградской области.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Дорогие жители Тоснинского района, я, Денис Беляев, председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области, приглашаю вас принять участие во всероссийском голосовании за объекты благоустройства. В этом году в вашем районе идет голосование сразу за две территории. В Тосно – это пространство вдоль проспекта Ленина от памятника воину-освободителю до пожарного проезда. В городе Тельмана – пешеходная зона от дома 30 к дому 46. Это проекты, которые предложило большинство жителей. А во время разработки планов архитекторы, дизайнеры и урбанисты учли ваши идеи и пожелания, благодаря чему через год здесь могут появиться уютные пространства. Проголосовать за них можно с 21 апреля до 12 июня на сайте загородсреда.госуслуги.ру и через волонтеров благоустройства, которые работают по всем районам области. Победившие пространства будут благоустроены в 2027 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Вместе мы делаем Ленобласть лучшим регионом для жизни. Именно ваш голос решает. Действуйте, друзья!
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио «Тосно Плюс».
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тосно Плюс».
4: Радио «Тосно Плюс» 70,79 мегагерц.

Радио Тосно Плюс зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-78-022-61 от 8 сентября 2022 года. Информационная продукция для детей, достигших возраста 12 лет.

0: эфире социальная реклама на радио ТОС на Плюс.
1: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
0: Социальная реклама в эфире радио ТОС на Плюс.

0: ведь у КВ.
1: В эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
2: Я Андрей Иванов, официальный представитель Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Наша задача – победить телефонных мошенников. Давайте сделаем это вместе. Помните, кем бы ни представлялся человек, каким бы убедительным он ни казался, если звучит просьба назвать цифры из сообщения, то это мошенник. Сделайте одну простую вещь. Кладите трубку. Без разговоров.
3: Генеральная прокуратура Российской Федерации. Победим мошенников вместе.
1: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: «Гость у КВ».
1: В эфире социальная реклама на радио «Тосно Плюс».
2: Я не могу не согласиться с нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным, который сказал, что все, кто здесь, все, кто находится в зоне СВО, это все герои. Хотя люди, конечно, всегда разные, но мы находим общие точки. Мы здесь все братья, в общем-то. Настоящий мужчина не может оставаться в стороне, когда его родина угрожает опасность.
3: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
2: Безопасность России в надежных руках.
1: Социальная реклама в эфире радио «Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
2: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
3: Накопить на квартиру надо.
4: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио Тост на Плюс.
5: Радио Тост на Плюс. 70,79 мегагерц.

0: Тосно, 13 часов.
1: Радио Тосно Плюс.
2: 70-79 УКВ.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Здравствуйте, вы слушаете новости Тоснинского муниципального района на радио Тосно Плюс. У микрофона для вас работает Михаил Михайлов.
5: В преддверии Дня славянской письменности и культуры 22 мая в Тоснинском ДК состоялось торжественное мероприятие под названием «Бесценный дар Кирилла и Мефодия». Праздник посвящен памяти святых равноапостольных, великих просветителей, создателей первой славянской азбуки, благодаря которым мы сегодня пользуемся письменностью, ставшей основой для многих языков. В зале собрались представители разных поколений, чтобы вновь прикоснуться к истокам нашей общей культуры. Члены общественной организации «Славяне» во главе с Натальей Ющенко рассказали гостям о славянизмах, о том, как богат выразителен наш язык и почему так важно сохранять его чистоту. Особое внимание было уделено работе с подрастающим поколением. Подобные программы регулярно проводятся в школах, чтобы дети знали и гордились своим наследием. Праздник получился народным и действительно теплым. Развернулась выставка национальных костюмов «Дружба народов», которую подготовила Надежда Хусточка из Совета ветеранов Любанского поселения. Здесь же представили книжную экспозицию, посвященную славянской письменности, культуре и русскому слову. Творческие коллективы района из раза в раз бережно хранят традиции и щедро делятся ими со зрителями. В торжественной обстановке прозвучал гимн Кириллу и Мефодию в исполнении концертной группы «Камея». Слушатели наслаждались проникновенной композицией «Святая Русь», а юные артисты фольклорно-эстрадной студии «Морошка» подарили гостям особое настроение. О традициях русского женского костюма в интерактивной форме рассказала заведующая художественно-постановочной частью Дворца культуры Елена Сологуб. Ее факты позволили каждому почувствовать связь времен и красоту народного быта. С духовным напутствием к собравшимся обратился иерей отец Сергий Рысев, напомнив о роли православной веры как основы духовности для многих поколений славян. Гостям встречи показали фрагмент документального фильма Дмитрия Козинова «Зажги в себе свечу» о жизни и творчестве нашего известного поэта Николая Рычкова, чье слово стало частью культурной памяти. В программе были представлены материалы, подчеркивающие общность славянского языка и культуры, единство традиций народов. Праздник стал диалогом поколений, объединенных любовью к родному слову и истории. Михаил Михайлов, Егор Сидоркин, Алишер Ешанкулов. Тосно. В пятницу 22 мая в Никольском состоялось значимое и трогательное событие – открытие мемориальной доски выдающемуся деятелю культуры, человеку, чье имя неразрывно связано с историей поселения – Арнольду Михайловичу Векшину. У здания культурно-досугового центра собрались жители, коллеги, представители администрации, чтобы отдать дань уважения творцу, который более полувека посвятил развитию культуры и искусства в нашем районе. В своих выступлениях почетные гости отмечали, что Арнольд Михайлович – это целая эпоха в жизни малой родины. Родился 18 октября 1930 года в Ленинграде. Его трудовой путь в Тоснинском районе начался в 1950-м. Он был киномехаником в совхозе «Любань», затем возглавил Фарносовский дом культуры. А в 60-е заведовал отделом культуры Кировского горосполкома Ленинградской области. Но главным делом его жизни стал Никольский ДК, которому он отдал почти 50 лет жизни. Под его чутким и мудрым руководством Дом культуры превратился в центр притяжения для жителей. Здесь рождались таланты, звучала музыка, ставились спектакли, проводились праздники и творческие вечера. Для многих поколений никольчан это место стало вторым домом, где каждый мог найти что-то для души. Арнольд Михайлович был человеком с большой буквы. Его отличали доброта, отзывчивость, неравнодушие и искренняя любовь к своему делу. Вкладывал в работу всю душу и энергию, был внимателен к людям, умел вдохновлять коллектив и поддерживать каждого, кто стремился к творчеству. Заслуженный работник культуры Российской Федерации, почетный гражданин Тоснинского района. Эти высокие звания лишь отчасти отражают его вклад. Открытие мемориальной доски на здании Никольского культурно-досугового центра – символ благодарности и глубокого уважения к человеку, который оставил неизгладимый след в истории нашего края. И нужно гордиться тем, что Арнольд Михайлович – часть общей истории. Его наследие будет жить в сердцах многих поколений. Сегодня, глядя на эту мемориальную доску, можно вспомнить не только его профессиональные достижения, но и лучшие качества – мудрость, доброту и умение объединять людей вокруг прекрасного. Михаил Михайлов, Егор Сидоркин, Алишер Ешанкулов. Никольская.
6: Жители решают. В Ленинградской области продолжается голосование за дизайн проектов ФККС. Волонтеры благоустройства с радостью вам в этом помогут. На массовых мероприятиях молодые люди в брендированных жилетках и со специальными бейджами покажут и расскажут вам про каждый вариант, а также через их приложение можно будет сразу проголосовать на платформе. Так, например, в Тосно при благоприятной погоде сделать это можно на вечерней программе «Уфан

0: центральной площади города. Наш среди лучших в стране. Ветеринарный ортопед Алексей Сальников из племхоза имени Тельмана одержал победу в открытом конкурсе профессионального мастерства «Лучший ветеринарный ортопед Северо-Западного округа». Состязания прошли на базе Бесецкого сельскохозяйственного техникума и впервые получили федеральный статус. В конкурсе участвовали специалисты из разных регионов России. Однако именно наш земляк продемонстрировал высокий уровень мастерства и уверенно занял первое место. Теперь Алексею Сальникову предстоит защищать честь Ленинградской области на всероссийском этапе. Поздравляем с заслуженной победой и желаем новых профессиональных успехов. Азокерит – это не просто прогревающий комплекс. Горный воск работает глубже. Биологически активные вещества, которые проникают в кровоток, микромассаж, прогревание тканей. Но подходит он не всем. Обо всех нюансах расскажут далее.
1: Добрый день. Меня зовут Лагода Татьяна Леонидовна. Я врач-физиотерапевт Тосинской поликлиники. Сегодня мы с вами поговорим об азокерите, или как его иначе называют, горном воске. Не стоит путать его с обычным парафином. Азокерит – это лечебный материал, который подарила нам природа. Азокерит содержит биологически активные вещества и прогревает ткани на глубину от 5 до 6 сантиметров. Что же нам дает азокерит? Он дает нам следующие эффекты. Глубокое тепловое воздействие, компрессионное и химическое воздействие снимает мышечный спазм, расширяет сосуды, запускает регенерацию ткани. Рабочая температура его обычно от 50 до 60 градусов методом лепешки. Курс обычно составляет 10 сеансов ежедневно или через день. И главное, дорогие друзья, не плавьте, пожалуйста, азокерит дома на плите. Это очень пожароопасно. При неправильном использовании можно вызвать ожог ткани. Его можно использовать только в кабинетах физиотерапии. Кому же особенно полезен азокерит? Он полезен при таких заболеваниях, как остеохондроз, артроз, артриты в хронической стадии, последствия травм, это различные переломы, растяжения, контрактуры, невриты, радикулиты, невралгии, хронические холециститы, гастриты, колиты, спаечные процессы в малом тазу, хронический простатит. Когда его нельзя использовать? Это любые острые воспаления и лихорадка, опухоли или подозрения на них, кровотечение, тромбофлебит, беременность, особенно на область живота и поясницы, тяжелая гипертония, декомпенсация сердца, почек, туберкулез. И запомните, пожалуйста, азокерит – это не просто тепло, а физиотерапевтическая процедура. Назначать температуру, зону воздействия, длительность и курс может только врач при очном осмотре. Не занимайтесь, пожалуйста, самолечением. Лечитесь грамотно и будьте здоровы. Всего вам самого доброго.
2: Стань успешным и знаменитым на весь район. Приходи работать в телерадио Тосно. Приглашаем на постоянное сотрудничество корреспондента, оператора, монтажера и радиоведущего. Основное требование – знание компьютера на уровне уверенного пользователя, грамотная речь и начальный навык написания текстов. Опыт работы приветствуется, всему обучим. Вас ждет интересная сфера деятельности и, конечно же, дружная команда. Справки по телефону 8 921 187 49 78 или же 8 813-61 286-50. Также можно написать нам в группу ВКонтакте «Телеканал».

или радио Тосно. Уважаемые слушатели, информируем вас, что всегда вы можете заказать рекламу на радиоканале «Радио Тосно Плюс» и телеканале «Тоснинское телевидение». К реализации идеи подойдем с творческой ноткой. Также разместить объявление можно в бегущей строке на нашем телеканале. Подробнее обо всем узнаете, позвонив по телефону 8 813 61 286 50. Вы слушали новости Тоснинского муниципального района на радио «Тосно Плюс». У микрофона для вас работал Михаил Михайлов. Спасибо большое, что остаетесь с нами, и до новых встреч в эфире.

0: 4 МГц.
1: Не знаете, где послушать песню? Нет настроения или не найти источник вдохновения? Мы тебе поможем. Радио Тосно Плюс. Подключайся к нам.

0: все не так. Я твой друг, ты мой враг. Как же так? Все у нас с тобой.
1: Я помню этот день с тобой, он навечно судный. Твой бой до сих пор не

Ищу свет темных аллеек, где моя Мишель. Через Арбата набережной, как группа Марсель. Тебя я не вернул, лишь день, когда мы встретились. Я календарь перевернул, и там снова треть.

0: Радио ТОС на плюс.
1: 70-79 УКВ.
2: В эфире социальная реклама на Радио ТОС на плюс.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
2: Социальная реклама в эфире Радио ТОС на плюс.

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Иногда кажется, что мир жесток, но это не так. Потому что есть ты и тысячи тех, кто каждый день доказывает. Добро сильнее. Это чувство общей цели, поддержки и благодарности. Это форум «Мы вместе». Наше главное событие. Наше большое сообщество добрых людей. Приезжай и почувствуй это. Вместе наградим лучших, научимся новому, найдем решение для новых добрых дел. Регистрируйся прямо сейчас на сайте forum.myvmeste.rf. 0+.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тост на Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Спаси, переведи деньги.
2: Срочно переведите деньги.
3: На защищенный счет.
4: Знакомо? Это уловки мошенников. Их цель – ваши реальные деньги. Что делать? Не вступайте в разговор. Не объясняйте. Не переводите. Просто прекратите общение. Никаких комиссий и спасений. Ваша безопасность в ваших решениях.
5: Реализуется при поддержке Комитета по печати Ленинградской области.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тост на плюс».
3: «Радио Тост на плюс» 70,79 МГц.

0: эфире социальная реклама на радио ТОС на Плюс.
1: Вам пришла посылка или подарок от незнакомого отправителя? Приятная новость. Для доставки необходимо назвать только код из СМС или последние 4 цифры входящего номера. Внимание! Это уловка мошенников. Их цель – получить контроль над вашим банковским приложением. Никогда никому не сообщайте коды из СМС и пуш-уведомлений. Относитесь критически к неожиданным подаркам и сюрпризам. Ваша безопасность – вот самый важный подарок. Реализуется при поддержке Комитета по печати Ленинградской области.
0: Социальная реклама в эфире «Радио ТОС на Плюс».

0: Тосно, 14 часов.
1: Радио Тосно Плюс. 70-79 УКВ.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Новости Законодательного собрания Ленинградской области. Здравствуйте, вы слушаете новости Законодательного собрания Ленинградской области на радио Тосно Плюс. У микрофона для вас работает Михаил Михайлов. Депутаты парламента Ленобласти выступили за возврат транспортных и коммунальных льгот для полицейских. Главный аргумент «за» – престиж службы должен подкрепляться гарантиями. Было принято решение выйти с обращением в адрес председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина для установления дополнительных мер социальной поддержки для сотрудников органов внутренних дел. В последний раз они широко применялись около 15 лет назад. Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области попросили Михаила Мишустина поручить МВД России, Минфину и Минэкономразвития России провести оценку целесообразности и финансово-экономическое обоснование введения предложенных мер социальной поддержки, рассмотреть вопрос о подготовке соответствующих законодательных инициатив федерального уровня. Это решение коллег по окончании заседания прокомментировал спикер областного парламента Сергей Бибенин.
3: Появился этот закон федеральный, который запретил средства региональных бюджетов тратить на финансирование органов Министерства внутренних дел. До этого мы давали квартиры, строили много чего и, самое главное, могли регулировать зарплату. То есть мы платили участковым на территории области работникам отделов внутренних дел. Потом это нам закрыли. Нецелевые расходы бюджета, и прокуратура за этим следит. Но у нас есть соглашения, которые можно в соответствии с этим федеральным законом подписывать. Это не материальная помощь конкретным людям, а помощь структуре. Мы строим отделение, покупаем транспорт, и мы не отказываемся там. Приличные деньги. Поэтому вот эта мера, которая сегодня системная, она должна быть, и нормативный акт должен быть на уровне федерации. И просим, чтобы депутаты Госдумы рассмотрели это и предоставили такую льготу милиции. Она у нас на сегодня, к сожалению, недофинансирована, будем так.
2: Добавим, что инициатором обращения стал парламентарий Никита Коваль. Он сделал акцент на том, что органы внутренних дел являются ключевым звеном в обеспечении правопорядка и общественной безопасности на территории Российской Федерации. Ежедневно сотрудники полиции противодействуют преступным посягательствам, охраняют общественный порядок, защищают жизнь, здоровье, права и свободы граждан. Обращение ленинградских парламентариев вынесут также на рассмотрение парламентской ассоциации Северо-Запада. Заседание профильного комитета вскоре состоится в Великом Новгороде. На 85-м заседании Законодательного собрания Ленинградской области сразу в трех чтениях принят проект областного закона о внесении изменений в отдельные областные законы в сфере жилищных отношений, предложенный губернатором Ленобласти Александром Дрозденко. Законопроект приводит областное законодательство в соответствии с федеральным законом о ветеранах в части расширения категории граждан, относящихся к ветеранам и инвалидам боевых действий, участникам специальной военной операции. Изменения коснулись трех областных законов. От 18 мая 2006 года номер 24 о наделении органов местного самоуправления полномочиями в сфере жилищных отношений, от 13 октября 2014 года номер 62 о единовременных выплатах на капитальный и текущий ремонт жилья и от 22 декабря 2025 года номер 166 о единовременной выплате на приобретение или строительство жилого помещения для инвалидов боевых действий и членов семей погибших участников СВО. Проектом уточняются категории получателей выплат, включая лиц, заключавших соглашение с Минобороны РФ в период с 1 октября 2022 года до 1 сентября 2023 и выполнявших задачи в составе специальных подразделений, а также прокуроров и сотрудников Следственного комитета, исполнявших обязанности в ходе специальной военной операции. Дополнительно предлагается установить, что право на выплату на приобретение жилья имеют только граждане Российской Федерации. Также вводится новое основание для отказа в выплате при отсутствии запрашиваемых межведомственным взаимодействием сведений об участии в СВО. По рекомендации профильной комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу законопроект принят сразу в трех чтениях. На заседании законодательного собрания депутаты рассмотрели внесение изменений в областной закон об отдельных вопросах оборота земель сельскохозяйственного назначения на территории Ленинградской области, разрешающих строительство на землях для виноградников. Законопроект был внесен прокуратурой региона, и суть его состоит в том, что теперь на сельхозземлях определенной категории в Ленобласти можно будет строить винодельные и гостевые дома для туристов. Изменения приводят областной закон в соответствии с федеральным. В декабре 2025 года президент России подписал федеральный закон номер 579, который разрешил на виноградопригодных землях возводить объекты для виноделия, винодельни, некапитальные строения для оказания услуг в сфере сельского туризма, гостевые дома, эко-отели, дегустационные залы. Однако в областном законе Ленинградской области от 2005 года сохранялись старые запреты, которые противоречили новой федеральной норме. Сейчас земли сельскохозяйственного назначения, поля, пастбища, виноградники имеют строгий режим. На них нельзя строить дома, заводы или гостиницы, только выращивать растения и пасти скот. Проект, разработанный прокуратурой, устраняет это противоречие. По замыслу инициаторов, разрешение строить на сельскохозяйственных землях винодельные объекты сельского туризма, при условии, что эти земли пригодны для выращивания винограда и официально зарегистрированы в федеральном реестре, будет способствовать развитию сельского туризма и местного виноделия. Несмотря на климатические условия в Ленинградской области, виноград выращивают в Ломоносовском, Лужском и даже Приозерском, одном из самых северных районов. По словам специалистов, в нашем регионе хорошо растут

до 20 сортов винограда. В основном в теплицах, но есть и такие, которые показывают хорошую урожайность в открытом грунте. По итогам обсуждения депутаты поддержали законопроект в первом и третьем чтениях. В ходе очередного заседания законодательного собрания депутаты Ленинградской области единогласно проголосовали за учреждение специального приза для победителя номинации «Команда-47 ЭКО» в рамках фестиваля детского экологического кино, который состоится 15 октября в Волосово. Фестиваль стал лучшим просветительским проектом региона 2025 года, партнером нацпроекта «Экологическое благополучие» и вышел в финал премии «Рассвет-2026». Информация о фестивале публикуется на официальной странице в социальной сети ВКонтакте. Уверен, что после знакомства с детскими киноработами у вас сложится благоприятное впечатление об ответственном отношении подрастающего поколения к вопросам экологии, любви и внимания к ошеломляющему разнообразию жизни на Земле, жажде ее познания. Ребятам очень важна ваша поддержка и искреннее внимание. Подчеркнул в обращении к депутатам основатель и директор фестиваля, член общественного экологического совета при губернаторе Ленинградской области Константин Грибач. Поддержка Дня детского экологического кино России со стороны законодательного собрания Ленобласти – это ежегодная традиция. 13 лет назад председатель постоянной комиссии по образованию, науке, культуре, туризму, спорту и делам молодежи Марина Левченко была в числе организаторов первого фестиваля, и по ее инициативе он ежегодно проводится в городе Волосово. Учреждение специального приза от парламента является важным знаком внимания к юным дарованиям и подтверждением того, что экологическое воспитание и творческое развитие детей – один из приоритетов региона. Вы слушали новости законодательного собрания Ленинградской области на радио «Тосно Плюс». У микрофона для вас работал Михаил Михайлов. Передача подготовлена по материалам, предоставленным пресс-службой законодательного собрания Ленинградской области.

0: Радио Тосно Плюс. Мы работаем для вас.
1: Радио Тосно Плюс. 70,79 мегагерц.
2: Радио Тосно Плюс.
1: 70,79 УКВ.
3: Радиоканал «Радио Тосно Плюс» предназначен для прослушивания радиослушателями от 12 лет.

0: эфире социальная реклама на радио ТОС на Плюс.
1: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
2: В прятки интереснее втроем.
3: А для футбола нужно хотя бы четверо.
4: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио ТОС на Плюс.
5: Радио ТОС на Плюс 70,79 мегагерц.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Дорогие жители Тоснинского района, я, Денис Беляев, председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области, приглашаю вас принять участие во всероссийском голосовании за объекты благоустройства. В этом году в вашем районе идет голосование сразу за две территории. В Тосно – это пространство вдоль проспекта Ленина от памятника воину-освободителю до пожарного проезда. В городе Тельмана – пешеходная зона от дома 30 к дому 46. Это проекты, которые предложило большинство жителей. А во время разработки планов архитекторы, дизайнеры и урбанисты учли ваши идеи и пожелания, благодаря чему через год здесь могут появиться уютные пространства. Проголосовать за них можно с 21 апреля до 12 июня на сайте загородсреда.госуслуги.ру и через волонтеров благоустройства, которые работают по всем районам области. Победившие пространства будут благоустроены в 2027 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Вместе мы делаем Ленобласть лучшим регионом для жизни. Именно ваш голос решает. Действуйте, друзья!
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
2: Радио Тосно Плюс. 70,79 мегагерц.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Уважаемые граждане, будьте бдительны. Остерегайтесь телефонных мошенников. Если вам звонят якобы представители оператора мобильной связи, сотрудники полиции или чиновники, и под любым предлогом просят продиктовать код из СМС или сообщить данные банковской карты, помните, это мошенники. Кладите трубку без разговоров.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тосно Плюс».

0: студии Лина Дашкуева. Здравствуйте. В Японии бушует тайфун. Его назвали корейским именем Чанми, переводится как «роза». Тропический шторм стал причиной массовых отключений света и отмены сотен авиарейсов. По данным телеканала NHK, пострадали 16 человек.
1: Телеканал «Тосненское телевидение». Свидетельство о регистрации L номер TU78-01082 выдано 19 марта 2012 года Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинграду.

0: В среду, 27 мая, в городе Тосно на базе компании Lab Industries с сильным вкладом в экономику 47-го региона.
1: Налоговые поступления, потому что товар, который будет производиться, собственно, монтажная пена, которую сегодня линию запустили, будет продаваться на территории Ленинградской области, Санкт-Петербурга, и будет поставляться, естественно, в другие регионы Российской Федерации.
0: Пускать до 10 миллионов баллонов монтажной пены в год. Это стало возможным благодаря масштабным ко за год, что является рекордным сроком для подобных инициатив.
2: Много лет предприятие трудится, и мы с вами помним, знаем очень хорошо историю, что это одно из градообразующих предприятий было для города Тосно традиционно долгие-долгие годы. И сейчас предприятие, да, под новым именем, с новыми условиями живет, работает и развивается. Открыта новая линия, это значит, будут рабочие места, 20 рабочих мест появилось только на этом производстве, вы это знаете, значит, предприятие живет и будет, безусловно, развиваться. Я уверен, что когда санкции спадут, экономическая ситуация улучшится, безусловно, это произойдет, предприятие будет еще лучше развиваться.
0: Вице-губернатор Ленинградской области по экономическому развитию Егор Мещеряков лично осмотрел новое производство и отметил его важность для субъекта Российской Федерации. На предприятии обновили производственные мощности, улучшили инфраструктуру и внедрили современные технологии автоматизации. Теперь компания сможет производить полностью локализованную монтажную пену, снизит валютные риски и оптимизирует расходы на логистику.
3: Наша компания за последние несколько лет проводит последовательную системную политику по инвестиционной деятельности. Вот эта база отношений, основа отношений, которая сложилась здесь, в Тосно, с администрациями области и города, она как раз и является той основой и тем важным фактором, который мы учитываем, принимая решение о будущих инвестициях в завод. И они обязательно будут.
0: Локализация.

Детский историко-краеведческий музей отпраздновал свое 35-летие. Именно на пересечении проспекта Ленина и улицы Советской расположено здание, построенное еще в середине 19 века, ставшее настоящим культурным центром. 5 марта в Тосно торжественно открыли год единства народов России в Ленинградской области. Площадкой для большого регионального события стал Дворец культуры, где собрались представители этнокультурных организаций. 6 марта сотрудники госавтоинспекции, представительницы женского

просторном фойе звучала народная музыка, и гости погружались в атмосферу веселых традиций русской старины. Легкое приятное удивление, смущенные взгляды и искренняя радость. На центральной площади Тосно 8 марта было вдвойне солнечно, ведь с помощью всероссийской акции «Вам, любимые», к сиянию лучей добавились улыбки прекрасных дам. 11 марта в гимназии номер 2 города Тосно прошла познавательная викторина, посвященная энергоэффективности. Участниками стали школьники, которым предложили проверить свои знания о бережном использовании ресурсов. В этот же день в Тоснинском музее открылся увлекательный выставочный проект «Великий измеритель». Уникальная экспозиция погружала посетителей в волшебный мир науки и открывала секреты измерений, без которых невозможно представить нашу жизнь. С 9 по 13 марта в Тоснинском районном детско-юношеском центре проходило масштабное спортивное мероприятие. Первенство Ленинградской области среди юных шахматистов в возрасте до 15 и до 17 лет. 13 марта в социально-культурном комплексе «Космонавт» прошла презентация публичного отчета об итогах социально-экономического развития Тоснинского муниципального района за 2025 год и ключевых задачах на текущий 2026. Кроме того, 13 марта в Тосно прошел районный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». На сцену выходили до рождения победители школьного тура. Сотрудники аварийно-спасательной службы Ленинградской области подтвердили свою квалификацию и профессионализм, пройдя двухэтапную проверку 13 марта на территории поисково-спасательного отряда города Тосно. В субботу, 14 марта, в Тоснинской поликлинике прошла уже традиционная масштабная акция «Врачи героям», посвященная участникам специальной военной операции и членам их семей. Также в этот день на мемориальном комплексе «Будем жить» состоялось важное событие, приуроченное ко дню поисковика. Организатором выступил военно-исторический клуб «Тигда-47», который основал памятник на автодороге Любань-Шапки в 2020 году. 17 числа в Тоснинской центральной районной библиотеке прошла презентация «Обзор книжной выставки», посвященной 170-летию со дня рождения русского художника Михаила Врубеля, операции и членам их семей. Также в этот день на мемориальном комплексе «Будем жить» состоялось важное событие, приуроченное ко дню поисковика. Организатором выступил военно-исторический клуб «Тигда-47», который основал памятник на автодороге Любань-Шапки в 2020 году. 17 числа в Тоснинской центральной районной библиотеке прошла презентация «Обзор книжной выставки», посвященной 170-летию со дня рождения русского художника Михаила Врубеля.

0: учебному проекту «Школьные театральные сезоны». В этот же день в Тоснинской центральной районной библиотеке прошла музыкально-поэтическая гостиная «О времени и о себе», посвященная знаковому юбилею – 60-летию поэтического творчества писателя Григория Ивановича Литвина. Кроме того, 27 марта в Тоснинской районной детской библиотеке открылась выставка «Маленькая история больших редкостей». Это масштабный проект, объединивший юные таланты, литературу и живую природу. 31 марта в Тоснинском политехническом техникуме прошла областная акция «Погружение в добровольчество». Студенты размышляли над тем, насколько важны волонтеры в наши дни, и создавали свои социально ориентированные проекты. Приятный факт. Март 2026 года в Санкт-Петербурге и Ленинградской области стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений. С первых дней весны снег стремительно начал таять, сильных дождей не было, а значит, и на дорогах мы не наблюдали грязи. Солнца было много, аж 123% от нормы, что вполне непривычно для наших северо-западных широт.
1: Эй, у тебя навигатор, что ли, сломался? Чего мы кружим-то?
2: Да вроде наш пруд на пустыре. А где пустырь? Тут видишь чего? И детские спортивные площадки. Такого в том году не было. Не узнаю.
1: Да ясно все. Люди за благоустройство проголосовали. Паркуй стаю.
3: Тысячи пространств по всей России просто не узнать. Хотите увидеть, как меняется ваш город? Выбирайте проект и голосуйте на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России.

2 апреля на базе Красноборского центра муниципальный этап слета дружин юных пожарных. Две команды «Радищи Бицепяты» и «Стремление к победе». 3 апреля в центре внимания сферы образования была гимназия номер 2 города Тосно, где в торжественной обстановке чествовали призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 2020. В этот же день в Тоснинской районной детской библиотеке состоялся книжный мост «Время для встречи и чтения», организованный в рамках проекта Ленинградской областной детской библиотеки «Открытое чтение без границ. Россия-Беларусь». 4 апреля во Дворце культуры города Тосно состоялся ежегодный вокальный фестиваль инженерной школы «Семь нот». На сей раз он прошел под девизом «Школьные годы чудесные», объединив на одной сцене учеников всех возрастов. 5 апреля в Дворец культуры ворвалась уже любимая для многих тоснинская танцевальная весна. Десятки хореографических коллективов боролись за звание лучшего и заряжались положительными эмоциями. Также 5 апреля в Тоснинском городском парке прошла всероссийская акция «10 тысяч шагов к жизни». Перед стартом для всех желающих волонтеры-медики провели мастер-класс по сердечно-легочной реанимации. В Любанском центре образования состоялся чемпионат Ленинградской области по гонкам на беспилотных воздушных судах. Все конкурсанты продемонстрировали высокий уровень мастерства пилотирования и управления дронами. 9 апреля в молодежном центре Тоснинского района состоялся пасхальный мастер-класс по созданию зайчиков, который объединил молодых людей и серебряных добровольцев благотворительного фонда «Единство добра». Кроме того, 9 апреля в Тоснинской центральной районной библиотеке прошла литературная встреча с символичным названием «Забвенью не подлежит», посвященная столетию со дня рождения выдающегося русского поэта Егора Александровича Исаева. В женской консультации города Тосно состоялся теплый душевный праздник, посвященный Дню беременных. Для будущих мам, ожидающих появления малышей, это событие стало подарком и возможностью провести время в уютной, почти домашней обстановке. 10 апреля в Тоснинском районе прошла всероссийская акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями». Проводилась она уже в 10-й раз. Испытать свои знания смогли более 400 родителей.

Команда «Локомотив», «Крейсер» и «Марафонщик». Все эти и многие другие похвальные выражения, конечно же, о Вадиме Викторовиче Семенине, председателе районного совета ветеранов, по случаю 90-летия которого 10 апреля в Тоснинском ДК звучали громкие аплодисменты и теплые поздравления. В этот же день в нашем районе чествовали будущих защитников Отечества. Прошла традиционная спартакиада до призывной молодежи, смотр сил, проверка на прочность и, конечно же, важный этап в патриотическом воспитании подрастающего поколения. А в многофункциональном молодежном районном центре царила атмосфера истории и науки, ведь там прошла масштабная интеллектуальная викторина, посвященная Дню космонавтики. В торжественной обстановке губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко открыл запуск новой линейной дорожной карьерной техники на заводе «Тосно». Предприятие, ранее простаивавшее после ухода иностранного инвестора в 2022 году, вновь приступило к работе. 11 апреля во всем мире отмечается одна из самых скорбных и в то же время героических дат поколения. А в многофункциональном молодежном районном центре царила атмосфера истории и науки, ведь там прошла масштабная интеллектуальная викторина, посвященная Дню космонавтики. В торжественной обстановке губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко открыл запуск новой линейной дорожной карьерной техники на заводе «Тосно». Предприятие, ранее простаивавшее после ухода иностранного инвестора в 2022 году, вновь приступило к работе. 11 апреля во всем мире отмечается одна из самых скорбных и в то же время героических дат.

2026-го весна всеми силами пыталась укрепиться на позициях. Но все равно в 47-м регионе наблюдались температурные качели, дожди, снег и сильный ветер. Получилась относительно теплая середина месяца, а также холодная снежная третья декада. До рекордных значений 250-280 часов солнечного сияния апрель не дотянул, но отметку в 200 часов преодолел. На этом же наш информационный выпуск подошел к концу. Я, Михаил Михайлов, прощаюсь с вами и по традиции желаю всем хорошего настроения и только строения, и только...

0: «Жить у КВН».
1: В эфире социальная реклама на радио «Тосно плюс».
2: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
3: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
4: Помогите найти зубастого продажника.
5: Мне очень нужен четкий программист.
6: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
7: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
1: Социальная реклама в эфире радио «Тосно плюс».
0: Радио «Тосно плюс» 70,79 мегагерц.

0: эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
1: Запомните, Центробанк не звонит гражданам и тем более не пишет им в мессенджерах.
2: Сотрудник полиции по телефону может только пригласить в подразделение.
3: Госуслуги не звонят гражданам. Не верьте тому, кто вам так представится.
4: И еще, правоохранительные органы и ведомства никогда не переключают друг на друга. Это не очевидный, но верный признак мошенников. Кладите трубку без разговоров.
5: Победим мошенников вместе.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тост на плюс».
6: Радио «Тост на плюс» 70,79 мегагерц.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
2: Нет, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
3: Накопить на квартиру надо.
4: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
5: Радио Тосно Плюс. 70,79 мегагерц.

0: потухшими глядят мне вслед притихшие дома. Пусть о встрече со мной ты не знаешь сама, и сама, ты сама. В мои мечты опять придешь незваная, хотя сама...
1: Тосно, 16 часов. 16 часов.
2: Радио Тосно Плюс.
3: 70-79 УКВ.
4: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Новости Законодательного собрания Ленинградской области. Здравствуйте, вы слушаете новости Законодательного собрания Ленинградской области на радио «Тосно Плюс». У микрофона для вас работает Михаил Михайлов.
5: Депутаты парламента Ленобласти выступили за возврат транспортных и коммунальных льгот для полицейских. Главный аргумент «за» – престиж службы должен подкрепляться гарантиями. Было принято решение выйти с обращением в адрес председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина для установления дополнительных мер социальной поддержки для сотрудников органов внутренних дел. Последний раз они широко применялись около 15 лет назад. Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области попросили Михаила Мишустина поручить МВД России, Минфину и Минэкономразвития России провести оценку целесообразности и финансово-экономическое обоснование введения предложенных мер социальной поддержки, рассмотреть вопрос о подготовке соответствующих законодательных инициатив федерального уровня. Это решение коллег по окончании заседания прокомментировал спикер областного парламента Сергей Бибенин.
6: Появился этот закон федеральный, который запретил средства региональных бюджетов тратить на финансирование органов Министерства внутренних дел. До этого мы давали квартиры, строили много чего и, самое главное, могли регулировать зарплату. То есть мы платили участковым на территории области работникам отделов внутренних дел. Потом это нам закрыли. Нецелевые расходы бюджета, и прокуратура за этим следит. Но у нас есть соглашения, которые можно в соответствии с этим федеральным законом подписывать. Это не материальная помощь конкретным людям, а помощь структуре. Мы строим отделение, покупаем транспорт, и мы не отказываемся там. Приличные деньги. Поэтому вот эта мера, которая сегодня системная, она должна быть, и нормативный акт должен быть на уровне федерации. И просим, чтобы депутаты Госдумы рассмотрели это и предоставили такую льготу милиции. Она у нас на сегодня, к сожалению, недофинансирована, будем так.
5: Добавим, что инициатором обращения стал парламентарий Никита Коваль. Он сделал акцент на том, что органы внутренних дел являются ключевым звеном в обеспечении правопорядка и общественной безопасности на территории Российской Федерации. Ежедневно сотрудники полиции противодействуют преступным посягательствам, охраняют общественный порядок, защищают жизнь, здоровье, права и свободы граждан. Обращение ленинградских парламентариев вынесут также на рассмотрение парламентской ассоциации Северо-Запада. Заседание профильного комитета вскоре состоится в Великом Новгороде. На 85-м заседании Законодательного собрания Ленинградской области сразу в трех чтениях принят проект областного закона о внесении изменений в отдельные областные законы в сфере жилищных отношений, предложенный губернатором Ленобласти Александром Дрозденко. Законопроект приводит областное законодательство в соответствии с федеральным законом о ветеранах в части расширения категории граждан, относящихся к ветеранам и инвалидам боевых действий, участникам специальной военной операции. Изменения коснулись трех областных законов. От 18 мая 2006 года номер 24 о наделении органов местного самоуправления полномочиями в сфере жилищных отношений, от 13 октября 2014 года номер 62 о единовременных выплатах на капитальный и текущий ремонт жилья и от 22 декабря 2025 года номер 166 о единовременной выплате на приобретение или строительство жилого помещения для инвалидов боевых действий и членов семей погибших участников СВО. Проектом уточняются категории получателей выплат, включая лиц, заключавших соглашение с Минобороны РФ в период с 1 октября 2022 года до 1 сентября 2023 и выполнявших задачи в составе специальных подразделений, а также прокуроров и сотрудников Следственного комитета, исполнявших обязанности в ходе специальной военной операции. Дополнительно предлагается установить, что право на выплату на приобретение жилья имеют только граждане Российской Федерации. Также вводится новое основание для отказа в выплате при отсутствии запрашиваемых межведомственным взаимодействием сведений об участии в СВО. По рекомендации профильной комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу законопроект принят сразу в трех чтениях. На заседании законодательного собрания депутаты рассмотрели внесение изменений в областной закон об отдельных вопросах оборота земель сельскохозяйственного назначения на территории Ленинградской области, разрешающих строительство на землях для виноградников. Законопроект был внесен прокуратурой региона, и суть его состоит в том, что теперь на сельхозземлях определенной категории в Ленобласти можно будет строить винодельни и гостевые дома для туристов. Изменения приводят областной закон в соответствии с федеральным. В декабре 2025 года президент России подписал федеральный закон номер 579, который разрешил на виноградопригодных землях возводить объекты для виноделия, винодельни, некапитальные строения для оказания услуг в сфере сельского туризма, гостевые дома, эко-отели, дегустационные залы. Однако в областном законе Ленинградской области от 2005 года сохранялись старые запреты, которые противоречили новой федеральной норме. Сейчас земли сельскохозяйственного назначения, поля, пастбища, виноградники имеют строгий режим. На них нельзя строить дома, заводы или гостиницы, только выращивать растения и пасти скот. Проект, разработанный прокуратурой, устраняет это противоречие. По замыслу инициаторов, разрешение строить на сельскохозяйственных землях винодельни и объекты сельского туризма, при условии, что эти земли пригодны для выращивания винограда и официально зарегистрированы в федеральном реестре, будет способствовать развитию сельского туризма и местного виноделия. Несмотря на климатические условия в Ленинградской области, виноград выращивают в Ломоносовском, Лужском и даже Приозерском, одном из самых северных районов. По словам специалистов, в нашем регионе хорошо растут до 20 сортов винограда. В основном в теплицах, но есть и такие, которые показывают хорошую урожайность в открытом грунте. По итогам обсуждения депутаты поддержали законопроект в первом и третьем чтениях. В ходе очередного заседания законодательного собрания депутаты Ленинградской области единогласно проголосовали за учреждение специального приза для победителя номинации «Команда 47 ЭКО» в рамках фестиваля детского экологического кино, который состоится 15 октября в Волосово. Фестиваль стал лучшим просветительским проектом региона 2025 года, партнером нацпроекта «Экологическое благополучие» и вышел в финал премии «Рассвет-2026». Информация

Общественного экологического совета при губернаторе Ленинградской области Константин Грибач. Поддержка Дня детского экологического кино России со стороны законодательного собрания Ленобласти – это ежегодная традиция. 13 лет назад председатель постоянной комиссии по образованию, науке, культуре, туризму, спорту и делам молодежи Марина Левченко была в числе организаторов первого фестиваля, и по ее инициативе он ежегодно проводится в городе Волосово. Учреждение специального приза от парламента является важным знаком внимания к юным дарованиям и подтверждением того, что экологическое воспитание и творческое развитие детей – один из приоритетов региона. Вы слушали новости законодательного собрания Ленинградской области на радио «Тосно плюс». У микрофона для вас работал Михаил Михайлов. Передача подготовлена по материалам, предоставленным пресс-службой законодательного собрания Ленинградской области.

0: главное.
1: В эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
2: Здесь ты найдешь новых друзей, почувствуешь важность своих действий и обретешь уверенность в правильности выбора. С нами ты по-настоящему обретешь себя, откроешь новые возможности и способности. Все, что сделаем вместе, будет действительно важным для всех и для тебя. Ты можешь стать частью этой силы, чтобы сейчас делать мир лучше и добрее. Добро побеждает, когда действуем вместе. Присоединяйся к миллионам волонтеров на добро.рф. Национальный проект России. 0+.
1: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
0: Радио Тосно Плюс 70,79 мегагерц.

услышал голос твой. Мне некуда идти зимой. Слышен в окнах детский вой. Скоро он уйдет в покой. Мне не

В эфире радиоканал «Радио Тосно Плюс». Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-78-02261 от 8 сентября 2022 года. Информационная продукция для детей, достигших возраста 12 лет.

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Вам звонят из банка или полиции? Просят назвать номер карты, срок действия или три цифры на обороте? Или приходит СМС-код, который срочно нужно продиктовать? Стоп! Это мошенники! Настоящий сотрудник банка никогда не спрашивает такие данные. Никогда! Что делать? Просто прекратите разговор и положите трубку. Ваши деньги, только ваши. И вы их хозяин. Будьте бдительны! Реализуется при поддержке Комитета по печати Ленинградской области.
0: Социальная реклама в эфире радио Тост на Плюс.
2: Радио Тост на Плюс. 70,79 МГц.

0: эфире социальная реклама на радио «Тосно Плюс».
1: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
2: И что ты сделал?
1: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
3: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 94 00. Запомнил? 8 800 100 ровно 94 00.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио «Тосно Плюс».
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Самозапрет – это простой способ защитить себя от мошенников. Самозапрет – это защита, которая работает. После подключения банки и микрофинансовые организации не смогут оформить на вас новый заем. Под запрет попадают кредитные карты, микрозаймы и быстрые кредиты. Уже действующие обязательства остаются без изменений. Подключить самозапрет можно бесплатно через госуслуги, МФЦ или банк. Один шаг, и ваши деньги под защитой. Реализуется при поддержке Комитета по печати Ленинградской области.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
2: Радио Тосно Плюс. 70,79 мегагерц.

0: Тосно, 17 часов.
1: Радио Тосно Плюс.
2: 70-79 УКВ.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Здравствуйте, вы слушаете новости Тоснинского муниципального района на радио Тосно Плюс. У микрофона для вас работает Михаил Михайлов. В преддверии Дня славянской письменности и культуры 22 мая в Тоснинском ДК состоялось торжественное мероприятие под названием «Бесценный дар Кирилла и Мефодия». Праздник посвящен памяти святых равноапостольных, великих просветителей, создателей первой славянской азбуки, благодаря которым мы сегодня пользуемся письменностью, ставшей основой для многих языков. В зале собрались представители разных поколений, чтобы вновь прикоснуться к истокам нашей общей культуры. Члены общественной организации «Славяне» во главе с Натальей Ющенко рассказали гостям о славянизмах, о том, как богат выразителен наш язык и почему так важно сохранять его чистоту. Особое внимание было уделено работе с подрастающим поколением. Подобные программы регулярно проводятся в школах, чтобы дети знали и гордились своим наследием. Праздник получился народным и действительно теплым. Развернулась выставка национальных костюмов «Дружба народов», которую подготовила Надежда Хусточка из Совета ветеранов Любанского поселения. Здесь же представили книжную экспозицию, посвященную славянской письменности, культуре и русскому слову. Творческие коллективы района из раза в раз бережно хранят традиции и щедро делятся ими со зрителями. В торжественной обстановке прозвучал гимн Кирилла и Мефодию в исполнении концертной группы «Камея». Слушатели наслаждались проникновенной композицией «Святая Русь», а юные артисты фольклорно-эстрадной студии «Морошка» подарили гостям особое настроение. О традициях русского женского костюма в интерактивной форме рассказала заведующая художественно-постановочной частью Дворца культуры Елена Сологуб. Ее факты позволили каждому почувствовать связь времен и красоту народного быта. С духовным напутствием к собравшимся обратился иерей отец Сергий Рысев, напомнив о роли православной веры как основы духовности для многих поколений славян. Гостям встречи показали фрагмент документального фильма Дмитрия Козинова «Зажги в себе свечу» о жизни и творчестве нашего известного поэта Николая Рычкова, чье слово стало частью культурной памяти. В программе были представлены материалы, подчеркивающие общность славянского языка и культуры, единство традиций народов. Праздник стал диалогом поколений, объединенных любовью к родному слову и истории. Михаил Михайлов, Егор Сидоркин, Алишер Ешанкулов. Тосно. В пятницу 22 мая в Никольском состоялось значимое и трогательное событие – открытие мемориальной доски выдающемуся деятелю культуры, человеку, чье имя неразрывно связано с историей поселения – Арнольду Михайловичу Векшину. У здания культурно-досугового центра собрались жители, коллеги, представители администрации, чтобы отдать дань уважения творцу, который более полувека посвятил развитию культуры и искусства в нашем районе. В своих выступлениях почетные гости отмечали, что Арнольд Михайлович – это целая эпоха в жизни малой родины. Родился 18 октября 1930 года в Ленинграде. Его трудовой путь в Тоснинском районе начался в 1950-м. Он был киномехаником в совхозе «Любань», затем возглавил Фарносовский дом культуры, а в 60-е заведовал отделом культуры Кировского горосполкома Ленинградской области. Но главным делом его жизни стал Никольский ДК, которому он отдал почти 50 лет жизни. Под его чутким и мудрым руководством Дом культуры превратился в центр притяжения для жителей. Здесь рождались таланты, звучала музыка, ставились спектакли, проводились праздники и творческие вечера. Для многих поколений никольчан это место стало вторым домом, где каждый мог найти что-то для души. Арнольд Михайлович был человеком с большой буквы. Его отличали доброта, отзывчивость, неравнодушие и искренняя любовь к своему делу. Вкладывал в работу всю душу и энергию, был внимателен к людям, умел вдохновлять коллектив и поддерживать каждого, кто стремился к творчеству. Заслуженный работник культуры Российской Федерации, почетный гражданин Тоснинского района. Эти высокие звания лишь отчасти отражают его вклад. Открытие мемориальной доски на здании Никольского культурно-досугового центра – символ благодарности и глубокого уважения к человеку, который оставил неизгладимый след в истории нашего края. И нужно гордиться тем, что Арнольд Михайлович – часть общей истории. Его наследие будет жить в сердцах многих поколений. Сегодня, глядя на эту мемориальную доску, можно вспомнить не только его профессиональные достижения, но и лучшие качества – мудрость, доброту и умение объединять людей вокруг прекрасного. Михаил Михайлов, Егор Сидоркин, Алишер Ешанкулов. Никольская.
5: Жители решают. В Ленинградской области продолжается голосование за дизайн-проекты ФККС. Волонтеры благоустройства с радостью вам в этом помогут. На массовых мероприятиях молодые люди в брендированных жилетках и со специальными бейджами покажут и расскажут вам про каждый вариант, а также через их приложение можно будет сразу проголосовать на платформе. Так, например, в Тосно при благоприятной погоде сделать это можно на вечерней программе у фонтанов на центральной площади города. Наш среди лучших в стране. Ветеринарный ортопед Алексей Сальников из племхоза имени Тельмана одержал победу в открытом конкурсе профессионального мастерства «Лучший ветеринарный ортопед Северо-Западного округа». Состязания прошли на базе Бесецкого сельскохозяйственного техникума и впервые получили федеральный статус. В конкурсе участвовали специалисты из разных регионов России. Однако именно наш земляк продемонстрировал высокий уровень мастерства и уверенно занял первое место. Теперь Алексею Сальникову предстоит защищать честь Ленинградской области на всероссийском этапе. Поздравляем с заслуженной победой и желаем новых профессиональных успехов. А Закерит – это не просто прогревающий комплекс. Горный воск работает глубже. Биологически активные вещества, которые проникают в кровоток, микромассаж, прогревание тканей. Но подходит он не всем. Обо всех нюансах расскажут далее.
6: Добрый день. Меня зовут Лагода Татьяна Леонидовна. Я врач-физиотерапевт Тосинской поликлиники. Сегодня мы с вами поговорим об азокерите, или, как его иначе называют, горном воске. Не стоит путать его с обычным парафином. Азокерит – это лечебный материал, который подарила нам природа. Азокерит содержит биологически активные вещества и прогревает ткани на глубину от 5 до 6 сантиметров. Что же нам дает азокерит? Он дает нам следующий эффект. Глубокое тепловое воздействие, компрессионное и химическое воздействие снимает мышечный спазм, расширяет сосуды, запускает регенерацию ткани. Рабочая температура его обычно от 50 до 60 градусов методом лепешки. Курс обычно составляет 10 сеансов ежедневно или через день. И главное – дорогие друзья, не плавьте, пожалуйста, азокерит дома на плите. Это очень пожароопасно. При неправильном использовании можно вызвать

0: питания. Его можно использовать только в кабинетах физиотерапии. Кому же особенно полезен азокерин? Он полезен при таких заболеваниях, как остеохондроз, артроз, артриты в хронической стадии, последствия травм – это различные переломы, растяжения, контрактуры, невриты, радикулиты, невралгии, хронические холециститы, гастриты, колиты, спаечные процессы в малом тазу, хронический простатит. Когда его нельзя использовать? Это любые острые воспаления и лихорадка, опухоли или подозрения на них, кровотечение, тромбофлебит, беременность, особенно на область живота и поясницы, тяжелая гипертония, декомпенсация сердца, почек, туберкулез. И запомните, пожалуйста, азокерит – это не просто тепло, а физиотерапевтическая процедура. Назначать температуру, зону воздействия, длительность и курс может только врач при очном осмотре. Не занимайтесь, пожалуйста, самолечением. Лечитесь грамотно и будьте здоровы. Всего вам самого доброго.
1: Стань успешным и знаменитым на весь район. Приходи работать в телерадио Тосно. Приглашаем на постоянное сотрудничество корреспондента, оператора, монтажера и радиоведущего. Основное требование – знание компьютера на уровне уверенного пользователя, грамотная речь и начальный навык написания текстов. Опыт работы приветствуется, всему обучим. Вас ждет интересная сфера деятельности и, конечно же, дружная команда. Справки по телефону 8-921-187-49-78 или же 8-813-61-286-50. Также можно написать нам в группу ВКонтакте «Телерадио Тосно». Уважаемые слушатели, информируем вас, что всегда вы можете заказать рекламу на радиоканале «Радио Тосно Плюс» и телеканале «Тоснинское телевидение». К реализации идеи подойдем с творческой ноткой. Также разместить объявление можно в бегущей строке на нашем телеканале. Подробнее обо всем узнаете, позвонив по телефону 8 813 61 286 50. Вы слушали новости Тоснинского муниципального района на радио «Тосно Плюс». У микрофона для вас работал Михаил Михайлов. Спасибо большое, что остаетесь с нами, и до новых встреч в эфире.
2: Радио «Тосно Плюс» 70,79 МГц.

0: эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
1: Получил награду и, не знаю, не поверил, наверное, потому что, ну, я выполняю свою обычную работу. Родители очень сильно гордятся. Специальная военная операция – это, в первую очередь, огромная ответственность за людей, которых мы защищаем. Вы будете делать достойное дело, а ваши близкие будут вами гордиться.
2: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Кто, если не мы?
0: Социальная реклама в эфире радио «Тост на плюс».
3: Радио «Тост на плюс» 70,79 МГц.

0: эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тост на плюс».
2: Радио «Тост на плюс» 70,79 мегагерц.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Дорогие жители Тоснинского района, я, Денис Беляев, председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области, приглашаю вас принять участие во всероссийском голосовании за объекты благоустройства. В этом году в вашем районе идет голосование сразу за две территории. В Тосно – это пространство вдоль проспекта Ленина от памятника воину-освободителю до пожарного проезда. В городе Тельмана – пешеходная зона от дома 30 к дому 46. Это проекты, которые предложило большинство жителей. А во время разработки планов архитекторы, дизайнеры и урбанисты учли ваши идеи и пожелания, благодаря чему через год здесь могут появиться уютные пространства. Проголосовать за них можно с 21 апреля до 12 июня на сайте загородсреда.госуслуги.ру и через волонтеров благоустройства, которые работают по всем районам области. Победившие пространства будут благоустроены в 2027 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Вместе мы делаем Ленобласть лучшим регионом для жизни. Именно ваш голос решает. Действуйте, друзья!
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
2: Радио Тосно Плюс. 70,79 мегагерц.

0: эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
0: Социальная реклама в эфире «Радио ТОС на плюс».
2: «Тост на плюс» 70,79 мегагерц.

0: Тосно, 18 часов.
1: Радио Тосно Плюс.
2: 70-79 УКВ.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Новости Законодательного собрания Ленинградской области. Здравствуйте, вы слушаете новости Законодательного собрания Ленинградской области на радио «Тосно Плюс». У микрофона для вас работает Михаил Михайлов.
4: Депутаты парламента Ленобласти выступили за возврат транспортных и коммунальных льгот для полицейских. Главный аргумент «за» – престиж службы должен подкрепляться гарантиями. Было принято решение выйти с обращением в адрес председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина для установления дополнительных мер социальной поддержки для сотрудников органов внутренних дел. В последний раз они широко применялись около 15 лет назад. Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области попросили Михаила Мишустина поручить МВД России, Минфину и Минэкономразвития России провести оценку целесообразности и финансово-экономическое обоснование введения предложенных мер социальной поддержки, рассмотреть вопрос о подготовке соответствующих законодательных инициатив федерального уровня. Это решение коллег по окончании заседания прокомментировал спикер областного парламента Сергей Бибенин.
5: Появился этот закон федеральный, который запретил средства региональных бюджетов тратить на финансирование органов Министерства внутренних дел. До этого мы давали квартиры, строили много чего и, самое главное, могли регулировать зарплату. То есть мы платили участковым на территории области работникам отделов внутренних дел. Потом это нам закрыли. Нецелевые расходы бюджета, и прокуратура за этим следит. Но у нас есть соглашения, которые можно в соответствии с этим федеральным законом подписывать. Это не материальная помощь конкретным людям, а помощь структуре. Мы строим отделение, покупаем транспорт, и мы не отказываемся там. Приличные деньги. Поэтому вот эта мера, которая сегодня системная, она должна быть, и нормативный акт должен быть на уровне федерации. И просим, чтобы депутаты Госдумы рассмотрели это и предоставили такую льготу милиции. Она у нас на сегодня, к сожалению, недофинансирована, будем так.
4: Добавим, что инициатором обращения стал парламентарий Никита Коваль. Он сделал акцент на том, что органы внутренних дел являются ключевым звеном в обеспечении правопорядка и общественной безопасности на территории Российской Федерации. Ежедневно сотрудники полиции противодействуют преступным посягательствам, охраняют общественный порядок, защищают жизнь, здоровье, права и свободы граждан. Обращение ленинградских парламентариев вынесут также на рассмотрение парламентской ассоциации Северо-Запада. Заседание профильного комитета вскоре состоится в Великом Новгороде. На 85-м заседании Законодательного собрания Ленинградской области сразу в трех чтениях принят проект областного закона о внесении изменений в отдельные областные законы в сфере жилищных отношений, предложенный губернатором Ленобласти Александром Дрозденко. Законопроект приводит областное законодательство в соответствии с федеральным законом о ветеранах в части расширения категории граждан, относящихся к ветеранам и инвалидам боевых действий, участникам специальной военной операции. Изменения коснулись трех областных законов. От 18 мая 2006 года номер 24 о наделении органов местного самоуправления полномочиями в сфере жилищных отношений, от 13 октября 2014 года номер 62 о единовременных выплатах на капитальный и текущий ремонт жилья и от 22 декабря 2025 года номер 166 о единовременной выплате на приобретение или строительство жилого помещения для инвалидов боевых действий и членов семей погибших участников СВО. Проектом уточняются категории получателей выплат, включая лиц, заключавших соглашение с Минобороны РФ в период с 1 октября 2022 года до 1 сентября 2023 и выполнявших задачи в составе специальных подразделений, а также прокуроров и сотрудников Следственного комитета, исполнявших обязанности в ходе специальной военной операции. Дополнительно предлагается установить, что право на выплату на приобретение жилья имеют только граждане Российской Федерации. Также вводится новое основание для отказа в выплате при отсутствии запрашиваемых межведомственным взаимодействием сведений об участии в СВО. По рекомендации профильной комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу законопроект принят сразу в трех чтениях. На заседании законодательного собрания депутаты рассмотрели внесение изменений в областной закон об отдельных вопросах оборота земель сельскохозяйственного назначения на территории Ленинградской области, разрешающих строительство на землях для виноградников. Законопроект был внесен прокуратурой региона, и суть его состоит в том, что теперь на сельхозземлях определенной категории в Ленобласти можно будет строить винодельни и гостевые дома для туристов. Изменения приводят областной закон в соответствии с федеральным. В декабре 2025 года президент России подписал федеральный закон номер 579, который разрешил на виноградопригодных землях возводить объекты для виноделия, винодельни, некапитальные строения для оказания услуг в сфере сельского туризма, гостевые дома, эко-отели, дегустационные залы. Однако в областном законе Ленинградской области от 2005 года сохранялись старые запреты, которые противоречили новой федеральной норме. Сейчас земли сельскохозяйственного назначения, поля, пастбища, виноградники имеют строгий режим. На них нельзя строить дома, заводы или гостиницы, только выращивать растения и пасти скот. Проект, разработанный прокуратурой, устраняет это противоречие. По замыслу инициаторов, разрешение строить на сельскохозяйственных землях винодельные объекты сельского туризма, при условии, что эти земли пригодны для выращивания винограда и официально зарегистрированы в федеральном реестре, будет способствовать развитию сельского туризма и местного виноделия. Несмотря на климатические условия в Ленинградской области, виноград выращивают в Ломоносовском, Лужском и даже Приозерском, одном из самых северных районов. По словам специалистов, в нашем регионе хорошо растут до 20 сортов винограда. В основном в теплицах, но есть и такие, которые показывают хорошую урожайность в открытом грунте. По итогам обсуждения депутаты поддержали законопроект в первом и третьем чтениях. В ходе очередного заседания законодательного собрания депутаты Ленинградской области единогласно проголосовали за учреждение специального приза для победителя номинации «Команда 47 ЭКО» в рамках фестиваля детского экологического кино, который состоится 15 октября в Волосово. Фестиваль стал лучшим просветительским проектом региона 2025 года, партнером нацпроекта «Экологическое благополучие» и вышел в финал премии «Рассвет-2026». Информация о фестивале публикуется на официальной странице в социальной сети ВКонтакте. Уверен, что после знакомства с детскими киноработами у вас сложится благоприятное впечатление об ответственном отношении подрастающего поколения к вопросам экологии, любви и внимания к ошеломляющему разнообразию жизни на Земле, жажде ее познания. Ребятам очень важна ваша поддержка и искреннее внимание. Подчеркнул в обращении к депутатам основатель и директор фестиваля, член общественного экологического совета при губернаторе Ленинградской области Константин Грибач. Поддержка Дня детского экологического кино России со стороны законодательного собрания Ленобласти – это ежегодная традиция. 13 лет назад председатель постоянной комиссии по образованию, науке, культуре, туризму, спорту и делам молодежи Марина Левченко была в числе организаторов первого фестиваля, и по ее инициативе он ежегодно проводится в городе Волосово. Учреждение специального приза от парламента является важным знаком внимания к юным дарованиям и подтверждением того, что экологическое воспитание и творческое развитие детей – один из приоритетов региона. В
3: Вы слушали новости законодательного собрания Ленинградской области на радио «Тосно плюс». У микрофона для вас работал Михаил Михайлов. Передача подготовлена по материалам, предоставленным пресс-службой законодательного собрания Ленинградской области.

0: 79 УКВ.
1: Радиоканал «Радио Тосно Плюс» предназначен для прослушивания радиослушателями от 12 лет.
2: Радио Тосно Плюс. Птица счастья завтрашнего дня.

Вечер – это итог прожитого дня. Днем человек имеет возможность осуществить задуманное, а вечером он имеет заслуженное право на отдых.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
2: В прятки интереснее втроем.
3: А для футбола нужно хотя бы четверо.
4: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.

0: 29 УКВ.
1: В эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
2: Иногда кажется, что мир жесток, но это не так. Потому что есть ты и тысячи тех, кто каждый день доказывает. Добро сильнее. Это чувство общей цели, поддержки и благодарности. Это форум «Мы вместе». Наше главное событие. Наше большое сообщество добрых людей. Приезжай и почувствуй это. Вместе наградим лучших, научимся новому, найдем решение для новых добрых дел. Регистрируйся прямо сейчас на сайте forum.myvmeste.rf. 0+.
1: Социальная реклама в эфире «Радио Тост на Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио ТОС на Плюс.
1: Уважаемые граждане, будьте бдительны, остерегайтесь телефонных мошенников. Если вам звонят якобы представители оператора мобильной связи, сотрудники полиции или чиновники, и под любым предлогом просят продиктовать код из СМС или сообщить данные банковской карты, помните, это мошенники. Кладите трубку без разговоров.
0: Социальная реклама в эфире «Радио ТОС на Плюс».

вечер за окном, и лес в зеленом балахоне ходил от ветра ходуном. Она считала стук вагонов, а он устал считать огни. Желтели губы от лимона, сгорало сердце от

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Выиграли приз.
2: Оплатите комиссию.
3: Я в беде, спаси, переведи деньги.
4: Срочно переведите деньги.
1: На защищенный счет.
5: Знакомо? Это уловки мошенников. Их цель – ваши реальные деньги. Что делать? Не вступайте в разговор. Не объясняйте. Не переводите. Просто прекратите общение. Никаких комиссий и спасений. Ваша безопасность в ваших решениях.
6: Реализуется при поддержке Комитета по печати Ленинградской области.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: Тосно, 19 часов.
1: Радио Тосно Плюс.
2: 70-79 УКВ.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Здравствуйте, вы слушаете новости Тоснинского муниципального района на радио Тосно Плюс. У микрофона для вас работает Михаил Михайлов.
5: В преддверии Дня славянской письменности и культуры 22 мая в Тоснинском ДК состоялось торжественное мероприятие под названием «Бесценный дар Кирилла и Мефодия». Праздник посвящен памяти святых равноапостольных, великих просветителей, создателей первой славянской азбуки, благодаря которым мы сегодня пользуемся письменностью, ставшей основой для многих языков. В зале собрались представители разных поколений, чтобы вновь прикоснуться к истокам нашей общей культуры. Члены общественной организации «Славяне» во главе с Натальей Ющенко рассказали гостям о славянизмах, о том, как богат выразителен наш язык и почему так важно сохранять его чистоту. Особое внимание было уделено работе с подрастающим поколением. Подобные программы регулярно проводятся в школах, чтобы дети знали и гордились своим наследием. Праздник получился народным и действительно теплым. Развернулась выставка национальных костюмов «Дружба народов», которую подготовила Надежда Хусточка из Совета ветеранов Любанского поселения. Здесь же представили книжную экспозицию, посвященную славянской письменности, культуре и русскому слову. Творческие коллективы района из раза в раз бережно хранят традиции и щедро делятся ими со зрителями. В торжественной обстановке прозвучал гимн Кириллу и Мефодию в исполнении концертной группы «Камея». Слушатели наслаждались проникновенной композицией «Святая Русь», а юные артисты фольклорно-эстрадной студии «Морошка» подарили гостям особое настроение. О традициях русского женского костюма в интерактивной форме рассказала заведующая художественно-постановочной частью Дворца культуры Елена Сологуб. Ее факты позволили каждому почувствовать связь времен и красоту народного быта. С духовным напутствием к собравшимся обратился иерей отец Сергий Рысев, напомнив о роли православной веры как основы духовности для многих поколений славян. Гостям встречи показали фрагмент документального фильма Дмитрия Козинова «Зажги в себе свечу» о жизни и творчестве нашего известного поэта Николая Рычкова, чье слово стало частью культурной памяти. В программе были представлены материалы, подчеркивающие общность славянского языка и культуры, единство традиций народов. Праздник стал диалогом поколений, объединенных любовью к родному слову и истории. Михаил Михайлов, Егор Сидоркин, Алишер Ешанкулов. Тосно. В пятницу 22 мая в Никольском состоялось значимое и трогательное событие – открытие мемориальной доски выдающемуся деятелю культуры, человеку, чье имя неразрывно связано с историей поселения – Арнольду Михайловичу Векшину. У здания культурно-досугового центра собрались жители, коллеги, представители администрации, чтобы отдать дань уважения творцу, который более полувека посвятил развитию культуры и искусства в нашем районе. В своих выступлениях почетные гости отмечали, что Арнольд Михайлович – это целая эпоха в жизни малой родины. Родился 18 октября 1930 года в Ленинграде. Его трудовой путь в Тоснинском районе начался в 1950-м. Он был киномехаником в совхозе «Любань», затем возглавил Фарносовский дом культуры. А в 60-е заведовал отделом культуры Кировского горосполкома Ленинградской области. Но главным делом его жизни стал Никольский ДК, которому он отдал почти 50 лет жизни. Под его чутким и мудрым руководством Дом культуры превратился в центр притяжения для жителей. Здесь рождались таланты, звучала музыка, ставились спектакли, проводились праздники и творческие вечера. Для многих поколений никольчан это место стало вторым домом, где каждый мог найти что-то для души. Арнольд Михайлович был человеком с большой буквы. Его отличали доброта, отзывчивость, неравнодушие и искренняя любовь к своему делу. Вкладывал в работу всю душу и энергию, был внимателен к людям, умел вдохновлять коллектив и поддерживать каждого, кто стремился к творчеству. Заслуженный работник культуры Российской Федерации, почетный гражданин Тоснинского района. Эти высокие звания лишь отчасти отражают его вклад. Открытие мемориальной доски на здании Никольского культурно-досугового центра – символ благодарности и глубокого уважения к человеку, который оставил неизгладимый след в истории нашего края. И нужно гордиться тем, что Арнольд Михайлович – часть общей истории. Его наследие будет жить в сердцах многих поколений. Сегодня, глядя на эту мемориальную доску, можно вспомнить не только его профессиональные достижения, но и лучшие качества – мудрость, доброту и умение объединять людей вокруг прекрасного. Михаил Михайлов, Егор Сидоркин, Алишер Ешанкулов. Никольская.
6: Жители решают. В Ленинградской области продолжается голосование за дизайн-проекты ФККС. Волонтеры благоустройства с радостью вам в этом помогут. На массовых мероприятиях молодые люди в брендированных жилетках и со специальными бейджами покажут и расскажут вам про каждый вариант, а также через их приложение можно будет сразу проголосовать на платформе. Так, например, в Тосно при благоприятной погоде сделать это можно на вечерней программе у фонтанов на центральной площади города. Наш среди лучших в стране. Ветеринарный ортопед Алексей Сальников из племхоза имени Тельмана одержал победу в открытом конкурсе профессионального мастерства «Лучший ветеринарный ортопед Северо-Западного округа». Состязания прошли на базе Бесецкого сельскохозяйственного техникума и впервые получили федеральный статус. В конкурсе участвовали специалисты из разных регионов России. Однако именно наш земляк продемонстрировал высокий уровень мастерства и уверенно занял первое место. Теперь Алексею Сальникову предстоит защищать честь Ленинградской области на всероссийском этапе. Поздравляем с заслуженной победой и желаем новых профессиональных успехов. А Закерит – это не просто прогревающий комплекс. Горный воск работает глубже. Биологически активные вещества, которые проникают в кровоток, микромассаж, прогревание тканей. Но подходит он не всем. Обо всех нюансах расскажут далее.
7: Добрый день. Меня зовут Лагода Татьяна Леонидовна. Я врач-физиотерапевт Тоснинской поликлиники. Сегодня мы с вами поговорим об азокерите, или как его иначе называют, горном воске. Не стоит путать его с обычным парафином. Азокерит – это лечебный материал, который подарила нам природа. Азокерит содержит биологически активные вещества и прогревает ткани на глубину от 5 до 6 сантиметров. Что же нам дает азокерит? Он дает нам следующие эффекты. Глубокое тепловое воздействие, компрессионное и химическое воздействие снимает мышечный спазм, расширяет сосуды, запускает регенерацию ткани. Рабочая температура его обычно от 50 до 60 градусов методом лепешки. Курс обычно составляет 10 сеансов ежедневно и через день. И главное – дорогие друзья, не плавьте, пожалуйста, азокерит дома на плите. Это очень пожароопасно. При неправильном использовании можно вызвать ожог ткани. Его можно использовать только в кабинетах физиотерапии. Кому же особенно полезен азокерит? Он полезен при таких заболеваниях, как остеохондроз, артроз, артриты в хронической стадии, последствия травм – это различные переломы, растяжения, контрактуры, невриты, радикулиты, невралгии, хронические холециститы, гастриты, колиты, спаечные процессы в малом тазу, хронический простатит. Когда его нельзя использовать? Это любые острые воспаления и лихорадка, опухоли или подозрения на них, кровотечение, тромбофлебит, беременность, особенно на область живота и поясницы, тяжелая гипертония, декомпенсация сердца, почек, туберкулез. И запомните, пожалуйста, азакерит – это не просто тепло, а физиотерапевтическая процедура. Назначать температуру, зону воздействия, длительность и курс может только врач при очном осмотре. Не занимайтесь, пожалуйста, самолечением. Лечитесь.

0: лечения. Лечитесь грамотно и будьте здоровы. Всего вам самого доброго.
1: Стань успешным и знаменитым на весь район. Приходи работать в телерадио «Тосно». Приглашаем на постоянное сотрудничество корреспондента, оператора, монтажера и радиоведущего. Основное требование – знание компьютера на уровне уверенного пользователя, грамотная речь и начальный навык написания текстов. Опыт работы приветствуется, всему обучим. Вас ждет интересная сфера деятельности и, конечно же, дружная команда. Справки по телефону 8-921-187-49-78 или же 8-813-61-286-50. Также можно написать нам в группу ВКонтакте «Телерадио Тосно». Уважаемые слушатели, информируем вас, что всегда вы можете заказать рекламу на радиоканале «Радио Тосно Плюс» и телеканале «Тоснинское телевидение». К реализации идеи подойдем с творческой ноткой. Также разместить объявление можно в бегущей строке на нашем телеканале. Подробнее обо всем узнаете, позвонив по телефону 8 813 61 286 50. Вы слушали новости Тоснинского муниципального района на радио «Тосно Плюс». У микрофона для вас работал Михаил Михайлов. Спасибо большое, что остаетесь с нами, и до новых встреч в эфире.
2: Радио «Тосно Плюс» 70,79 МГц.

Путные старты Мехико, бедных своих друзей. Полночью чуть слышны, трогательно смешны.

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Эй, там, в капусте, ну как, родителей выбрали?
2: Нет, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
3: Накопить на квартиру надо.
4: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио «Тосно Плюс».
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тосно Плюс».

0: Об экономике Евразии просто и доступно. Это программа «Вместе выгодно». Я Алан Базиев. Здравствуйте. Рынок загородной недвижимости в России в этом году смещается в сторону готовых дач и домов под ключ. По данным аналитиков, объем ипотечного кредитования в сегменте готового загородного жилья вырос почти в 2,5 раза, а средний чек приблизился к 5 миллионам рублей. Покупатели все чаще выбирают формат «въезжай и живи», поскольку стоимость стройматериалов и работ за год увеличилась на 20, а то и 30%. Да и строительство дома сегодня долгий и непредсказуемый процесс. Лидером по спросу стал Краснодарский край, на него приходится 9,3%.
1: Телеканал «Тосненское телевидение», свидетельство о регистрации Л номер ТУ-78-01082 выдано 19 марта 2012 года Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

0: Здравствуйте, вы смотрите информационный выпуск на телеканале Тоснинское телевидение. В студии для вас работает Михаил Михайлов.
1: 78 дефис 01082 выдано 19 марта 2012 года Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

0: принимая решение о будущих инвестициях в завод.
1: Необходимости стратегический шаг к обеспечению независимости в 2022 году. С 1 января оно объединяет в себе преемственность традиций и стремление к инновациям.
2: Мы открываем сейчас производство монтажных пен у нас в городе Тосно. И не просто производство в виде фасовки, да, а полный цикл продукции, включая в себя научно-исследовательскую лабораторию, производство компонентов и непосредственно производство и фасовку самих монтажных пен.
1: От руководства Тоснинского района за их труд директор компании Александр Зайцев подчеркнул реагировать на изменения спроса и увеличивать объемы производства.
3: Всего мы вложили в этот проект около 450 миллионов рублей. Линия высокопроизводительная, автоматическая. При работе в три смены на максимуме она может производить до 10 миллионов баллонов в год. На данном этапе мы производим примерно 200 тысяч в месяц, полностью пока удовлетворяя потребности тех продаж, которые мы на данном этапе имеем. Но у нас грандиозные планы.
1: Расширение и сохранение работоспособности при отрицательных. Гости собрали из монтажной пены инсталляцию, гордость за российскую промышленность.
2: Обеспечили создание 20 рабочих мест, включая несколько рабочих мест очень высокотехнологичных. Да, мы говорим об инженерах, мы говорим об инженерах-технологах, мы говорим, об элите химического производства. Наши планы – дальнейшее расширение объемов поставляемой нашей продукции. Кроме того, помимо производства монтажа.
1: В так и в профессиональном строительстве, обеспечивая герметизацию стыков и швов. География поставок продукции охватывает всю территорию России, от Дальнего Востока до европейской части страны.
3: Рынок строительства и строительных материалов, он в любом случае будет развиваться. В России еще очень много чего можно построить и отремонтировать. И все это производится именно для того, чтобы поставить продукт потребителю, чтобы он все время был. И компания именно эти цели перед собой ставит и будет их достигать.
1: Изделия планируют поставлять во все типы торговых точек, включая рынки, хозяйственные магазины и крупные строительные сети. Запуск новой производственной линии в Тосно – это не только шаг к увеличению мощности, но и важный вклад в развитие экономики Ленинградской области и всей России. Корси Доркин, Алишер Ешанкулов. Тоснинское телевидение. Тосно. Третьего марта на базе молодежного центра Тоснинского района прошла первая весенняя деловая игра по социокультурному проектированию. Это была динамичная командная работа, направленная на раскрытие идей, создание смыслов и разработку творческих концепций. 4 марта Тоснинский историко-краеведческий музей отпраздновал свое 35-летие. Именно на пересечении проспекта Ленина и улицы Советской расположено здание, построенное еще в середине 19 века, ставшее настоящим культурным центром. 5 марта в Тосно торжественно открыли Год единства народов России в Ленинградской области. Площадкой для большого регионального события стал Дворец культуры, где собрались представители этнокультурных организаций. 6 марта сотрудники госавтоинспекции, представительницы женсовета Федоровского поселения решили сделать приятное своим коллегам по дорогам в Тельмана, женщинам-водителям. Они поздравляли дам с приближающимся праздником и вручали цветы. В этот же день в Тоснинском ДК прошел красочный радостный праздник под названием «Весновей», приуроченный к Международному женскому дню. В просторном фойе звучала народная музыка, и гости погружались в атмосферу веселых традиций русской старины. Легкое приятное удивление, смущенные взгляды и искренняя радость. На центральной площади Тосно 8 марта было вдвойне солнечно, ведь с помощью всероссийской акции «Вам, любимые» к сиянию лучей добавились улыбки прекрасных дам. 11 марта в гимназии номер 2 города Тосно прошла познавательная викторина. Участниками стали школьники, которым предложили проверить свои знания о бережном использовании ресурсов. В этот же день в Тоснинском музее открылся увлекательный выставочный проект «Великий измеритель».

уникальная экспозиция погружала посетителей в волшебный мир науки и открывала секреты измерений, без которых невозможно представить нашу жизнь. С 9 по 13 марта в Тоснинском районном детско-юношеском центре проходило масштабное спортивное мероприятие – первенство Ленинградской области среди юных шахматистов в возрасте до 15 и до 17 лет. 13 марта в социально-культурном комплексе «Космонавт» прошла презентация публичного отчета об итогах социально-экономического развития Тоснинского муниципального района за 2025 год и ключевых задачах на текущий 2026. Кроме того, 13 марта в Тосно прошел районный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». На сцену выходили до вождений победители школьного тура. Сотрудники аварийно-спасательной службы Ленинградской области подтвердили свою квалификацию и профессионализм, пройдя двухэтапную проверку 13 марта на территории поисково-спасательного отряда города Тосно. В субботу, 14 марта, в Тоснинской поликлинике прошла уже традиционная масштабная акция «Врачи героям». Посвященная участникам, с 15 марта в Тосно прошел районный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». На сцену выходили до вождений победители школьного тура. Сотрудники аварийно-спасательной службы Ленинградской области подтвердили свою квалификацию и профессионализм, пройдя двухэтапную проверку 13 марта на территории поисково-спасательного отряда города Тосно. В субботу, 14 марта, в Тоснинской поликлинике прошла уже традиционная масштабная акция «Врачи героям», посвященная участникам спорта.

0: кто ежедневно трудится ради комфорта и уюта граждан. Также 26 марта в Федоровском ДК царила атмосфера интеллектуального соперничества, творчества и гражданской ответственности. Здесь прошел районный этап конкурса «Клуб молодого избирателя». 27 марта на базе гимназии номер 2 города Тосно дали старт культурно-просветительскому образовательному проекту «Школьные театральные сезоны». В этот же день в Тосненской центральной районной библиотеке прошла музыкально-поэтическая гостиная «О времени и о себе», посвященная знаковому юбилею – 60-летию поэтического творчества писателя Григория Ивановича Литвина. Кроме того, 27 марта в Тосненской районной детской библиотеке открылась выставка «Маленькие истории о больших редкостях». Это масштабный проект, объединивший юные таланты, литературу и живую природу. 31 марта в Тосненском политехническом техникуме прошла областная акция «Погружение в добровольчество». Студенты размышляли над тем, насколько важны волонтеры в наши дни, и создавали свои социально ориентированные проекты. Приятный факт. Март 2026 года в Санкт-Петербурге и Ленинградской области стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений. С первых дней весны снег стремительно начал таять, сильных дождей не было, а значит и на дорогах мы не наблюдали грязи. Солнца было много, аж 123% от нормы, что вполне непривычно для наших северо-западных широт.
1: Эй, у тебя навигатор, что ли, сломался? Чего мы кружим-то?
2: Да вроде наш пруд на пустыре. А где пустырь? Тут видишь чего? И детские спортивные площадки. Такого в том году не было. Не узнаю.
1: Да ясно все. Люди за благоустройство проголосовали. Паркуй стаю.
3: Тысячи пространств по всей России просто не узнать. Хотите увидеть, как меняется ваш город? Выбирайте проект и голосуйте на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России.

центра образования состоялся арсенал, продемонстрировали и стремление к победе. 3 апреля в центре внимания сферы образования была гимназия номер 2 города Тосны, где в торжественной обстановке чествовали призеров регионального этапа Всероссийской Олимпиады 26-го учебного года. В этот же день в Тоснинской районной детской библиотеке для встречи и чтения, организованной в рамках проекта Ленинградской областной детской библиотеки «Открытое чтение без границ. Россия-Беларусь». 4 апреля во Дворце культуры города Тосна состоялся ежегодный вокальный фестиваль инженерной школы «Семь нот». На сей раз он прошел под девизом «Школьные годы чудес». 5 апреля музыкой, ритмом и энергией в Тоснинская танцевальная весна. 10 званий лучшего и заряжались положительными эмоциями. Также 5 апреля в Тоснинском городском парке прошла всероссийская акция «10 тысяч шагов к жизни». Перед стартом для всех желающих волонтеры-медики провели мастер-класс по сердечно-легочной реанимации. В Любанском центре образования состоялся чемпионат Ленинградской области по гонкам на беспилотных воздушных судах. Все конкурсанты продемонстрировали высокий уровень мастерства пилотирования и управления дронами. 9 апреля в молодежном центре Тоснинского района состоялся пасхальный мастер-класс по созданию зайчиков, который объединил молодых людей и серебряных добровольцев благотворительного фонда «Единство добра». Кроме того, 9 апреля в Тоснинской центральной районной библиотеке прошла литературная встреча с символичным названием «Забвенью не подлежит», посвященная столетию со дня рождения выдающегося русского поэта Егора Александровича Исаева. В женской консультации города Тосна состоялся теплый душевный праздник, посвященный Дню беременных. Для будущих мам, ожидающих появления малышей, это событие стало подарком и возможностью провести время в уютной, почти домашней обстановке. 10 апреля в Тосне день сдачи ЕГЭ родителей.

родителями. Проводилась она уже в 10-й раз. Испытать свои знания смогли более 400 родителей. Легенда, локомотив, крейсер и марафонщик. Все эти и многие другие похвальные выражения, конечно же, о Вадиме Викторовиче Семенине, председателе районного совета ветеранов, по случаю 90-летия которого 10 апреля в Тоснинском ДК звучали громкие аплодисменты и теплые поздравления. В этот же день в нашем районе чествовали будущих защитников Отечества. Прошла традиционная спартакиада до призывной молодежи, смотр сил, проверка на прочность и, конечно же, важный этап в патриотическом воспитании подрастающего поколения. А в многофункциональном молодежном районном центре царила атмосфера истории и науки. Ведь там прошла масштабная интеллектуальная викторина, посвященная Дню космонавтики. В торжественной обстановке губернатор Ленинградской области Александр Дрозден, громкие аплодисменты и теплые поздравления. В этот же день в нашем районе чествовали будущих защитников Отечества. Прошла традиционная спартакиада до призывной молодежи, смотр сил, проверка на прочность и, конечно же, важный этап в патриотическом воспитании подрастающего поколения. А в многофункциональном молодежном районном центре царила атмосфера истории и науки. Ведь там прошла масштабная интеллектуальная викторина, посвященная Дню космонавтики. В торжественной обстановке губернатор Ленинградской области Александр Дрозден

0: рассмотрели это и предоставили такую льготу милиции. Она у нас на сегодня, к сожалению, недофинансирована, будем так.
1: Добавим, что инициатором обращения стал парламентарий Никита Коваль. Он сделал акцент на том, что органы внутренних дел являются ключевым звеном в обеспечении правопорядка и общественной безопасности на территории Российской Федерации. Ежедневно сотрудники полиции противодействуют преступным посягательствам, охраняют общественный порядок, защищают жизнь, здоровье, права и свободы граждан. Обращение ленинградских парламентариев вынесут также на рассмотрение парламентской ассоциации Северо-Запада. Заседание профильного комитета вскоре состоится в Великом Новгороде. На 85-м заседании Законодательного собрания Ленинградской области сразу в трех чтениях принят проект областного закона о внесении изменений в отдельные областные законы в сфере жилищных отношений, предложенный губернатором Ленобласти Александром Дрозденко. Законопроект приводит областное законодательство в соответствии с федеральным законом о ветеранах в части расширения категории граждан, относящихся к ветеранам и инвалидам боевых действий, участникам специальной военной операции. Изменения коснулись трех областных законов. От 18 мая 2006 года номер 24 о наделении органов местного самоуправления полномочиями в сфере жилищных отношений, от 13 октября 2014 года номер 62 о единовременных выплатах на капитальный и текущий ремонт жилья и от 22 декабря 2025 года номер 166 о единовременной выплате на приобретение или строительство жилого помещения для инвалидов боевых действий и членов семей погибших участников СВО. Проектом уточняются категории получателей выплат, включая лиц, заключавших соглашение с Минобороны РФ в период с 1 октября 2022 года до 1 сентября 2023 и выполнявших задачи в составе специальных подразделений, а также прокуроров и сотрудников Следственного комитета, исполнявших обязанности в ходе специальной военной операции. Дополнительно предлагается установить, что право на выплату на приобретение жилья имеют только граждане Российской Федерации. Также вводится новое основание для отказа в выплате при отсутствии запрашиваемых межведомственным взаимодействием сведений об участии в СВО. По рекомендации профильной комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу законопроект принят сразу в трех чтениях. На заседании Законодательного собрания депутаты рассмотрели внесение изменений в областной закон об отдельных вопросах оборота земель сельскохозяйственного назначения на территории Ленинградской области, разрешающих строительство на землях для виноградников. Законопроект был внесен прокуратурой региона, и суть его состоит в том, что теперь на сельхозземлях определенной категории в Ленобласти можно будет строить винодельни и гостевые дома для туристов. Изменения приводят областной закон в соответствии с федеральным. В декабре 2025 года президент России подписал федеральный закон номер 579, который разрешил на виноградопригодных землях возводить объекты для виноделия, винодельни, некапитальные строения для оказания услуг в сфере сельского туризма, гостевые дома, эко-отели, дегустационные залы. Однако в областном законе Ленинградской области от 2005 года сохранялись старые запреты, которые противоречили новой федеральной норме. Сейчас земли сельскохозяйственного назначения, поля, пастбища, виноградники имеют строгий режим. На них нельзя строить дома, заводы или гостиницы, только выращивать растения и пасти скот. Проект, разработанный прокуратурой, устраняет это противоречие. По замыслу инициаторов, разрешение строить на сельскохозяйственных землях винодельные объекты сельского туризма, при условии, что эти земли пригодны для выращивания винограда и официально зарегистрированы в федеральном реестре, будет способствовать развитию сельского туризма и местного виноделия. Несмотря на климатические условия в Ленинградской области, виноград выращивают в Ломоносовском, Лужском и даже Приозерском, одном из самых северных районов. По словам специалистов, в нашем регионе хорошо растут до 20 сортов винограда. В основном в теплицах, но есть и такие, которые показывают хорошую урожайность в открытом грунте. По итогам обсуждения депутаты поддержали законопроект в первом и третьем чтениях.

ходе очередного заседания законодательного собрания депутаты Ленинградской области единогласно проголосовали за учреждение специального приза для победителя номинации «Команда 47 Эхо» в рамках фестиваля детского экологического кино, который состоится 15 октября в Волосово. Фестиваль стал лучшим просветительским проектом региона 2025 года, партнером нацпроекта «Экологическое благополучие» и вышел в финал премии «Рассвет-2026». Информация о фестивале публикуется на официальной странице в социальной сети ВКонтакте. Уверен, что после знакомства с детскими киноработами у вас сложится благоприятное впечатление об ответственном отношении подрастающего поколения к вопросам экологии, любви и внимания к ошеломляющему разнообразию жизни на Земле, жажде ее познания. Ребятам очень важна ваша поддержка и искреннее внимание. Подчеркнул в обращении к депутатам основатель и директор фестиваля, член Общественного экологического совета при губернаторе Ленинградской области Константин Грибач. Поддержка Дня детского экологического кино России со стороны законодательного собрания Ленобласти – это ежегодная традиция. 13 лет назад председатель постоянной комиссии по образованию, науке, культуре, туризму, спорту и делам молодежи Марина Левченко была в числе организаторов первого фестиваля, и по ее инициативе он ежегодно проводится в городе Волосово. Учреждение специального приза от парламента является важным знаком внимания к юным дарованиям и подтверждением того, что экологическое воспитание и творческое развитие детей – один из приоритетов региона. Вы слушали новости законодательного собрания Ленинградской области на радио «Тосно плюс». У микрофона для вас работал Михаил Михайлов. Передача подготовлена по материалам, предоставленным пресс-службой законодательного собрания Ленинградской области.

Об этом, товарищ, не вспомнить нельзя. В одной эскадрилье служили друзья, и было на службе, и в сердце у них огромное небо, огромное небо, огромное небо одно на двоих. Летали, дружили в небесной дали, рукою до звезд дотянуться могли. Беда подступила, как слезы к глазам. Однажды в полете, однажды в полете, однажды в полете мотор отказал. И надо бы прыгать, не вышел в полет, но рухнет на город пустой самолет, пройдет, не оставив живого следа. И тысячи жизней, и тысячи жизней, и тысячи жизней прервутся. Тогда мелькают кварталы, и прыгать нельзя. Дотянем до леса, решим, друзья. Подальше от города смерть унесем. Пускай мы погибнем, пускай мы погибнем, пускай мы погибнем, но город спасем. Стрела самолета рванула с небес и вздрогнула от взрыва березовый лес. Не скоро поляны травой зарастут, а город подумал, а город подумал, а город подумал, учения идут. В могиле лежат посреди тишины отличные парни отличной страны. Светло и торжественно смотрит на них огромное небо, огромное небо, огромное небо одно на двоих. Огромное небо, огромное небо, огромное небо одно на двоих.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
4: Радио Тосно Плюс. 70,79 мегагерц.

0: В эфире радиоканал «Радио Тосно Плюс». Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-78-022-61 от 8 сентября 2022 года. Информационная продукция для детей, достигших возраста 12 лет.
1: Я гениальный сыщик, мне помощь не нужна. Найду я даже прыщик на теле у слона. Как лев сражаюсь ради, дружусь я, как пчела. А мир, как у собаки, а глаз, как у орла. О, ес! Руки моей железной боятся как огня. И в общем бесполезно скрываться от меня. Проворт и емкоти, вынос, левей вала. А нюх как у собаки, а глаз как у орла. Бывал я в разных странах, и если захочу, то поздно или рано я всех разоблачу. Как мышь крадусь во мраке, плыву как камбала. А нюх как у собаки, а глаз как у орла.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.

И все проходит, что кончается, не все стирается с листа. Любовь уходит,

0: Тосно, 21 час.
1: Радио Тосно Плюс.
2: 70-79 УКВ.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Здравствуйте, вы слушаете новости Тоснинского муниципального района на радио Тосно Плюс. У микрофона для вас работает Михаил Михайлов. В преддверии Дня славянской письменности и культуры 22 мая в Тоснинском ДК состоялось торжественное мероприятие под названием «Бесценный дар Кирилла и Мефодия». Праздник посвящен памяти святых равноапостольных, великих просветителей, создателей первой славянской азбуки, благодаря которым мы сегодня пользуемся письменностью, ставшей основой для многих языков. В зале собрались представители разных поколений, чтобы вновь прикоснуться к истокам нашей общей культуры. Члены общественной организации «Славяне» во главе с Натальей Ющенко рассказали гостям о славянизмах, о том, как богат выразителен наш язык и почему так важно сохранять его чистоту. Особое внимание было уделено работе с подрастающим поколением. Подобные программы регулярно проводятся в школах, чтобы дети знали и гордились своим наследием. Праздник получился народным и действительно теплым. Развернулась выставка национальных костюмов «Дружба народов», которую подготовила Надежда Хусточка из Совета ветеранов Любанского поселения. Здесь же представили книжную экспозицию, посвященную славянской письменности, культуре и русскому слову. Творческие коллективы района из раза в раз бережно хранят традиции и щедро делятся ими со зрителями. В торжественной обстановке прозвучал гимн Кириллу и Мефодию в исполнении концертной группы «Камея». Слушатели наслаждались проникновенной композицией «Святая Русь», а юные артисты фольклорно-эстрадной студии «Морошка» подарили гостям особое настроение. О традициях русского женского костюма в интерактивной форме рассказала заведующая художественно-постановочной частью Дворца культуры Елена Сологуб. Ее факты позволили каждому почувствовать связь времен и красоту народного быта. С духовным напутствием к собравшимся обратился иерей отец Сергий Рысев, напомнив о роли православной веры как основы духовности для многих поколений славян. Гостям встречи показали фрагмент документального фильма Дмитрия Козинова «Зажги в себе свечу» о жизни и творчестве нашего известного поэта Николая Рычкова, чье слово стало частью культурной памяти. В программе были представлены материалы, подчеркивающие общность славянского языка и культуры, единство традиций народов. Праздник стал диалогом поколений, объединенных любовью к родному слову и истории. Михаил Михайлов, Егор Сидоркин, Алишер Ешанкулов. Тосно. В пятницу 22 мая в Никольском состоялось значимое и трогательное событие – открытие мемориальной доски выдающемуся деятелю культуры, человеку, чье имя неразрывно связано с историей поселения – Арнольду Михайловичу Векшину. У здания культурно-досугового центра собрались жители, коллеги, представители администрации, чтобы отдать дань уважения творцу, который более полувека посвятил развитию культуры и искусства в нашем районе. В своих выступлениях почетные гости отмечали, что Арнольд Михайлович – это целая эпоха в жизни малой родины. Родился 18 октября 1930 года в Ленинграде. Его трудовой путь в Тоснинском районе начался в 1950-м. Он был киномехаником в совхозе «Любань», затем возглавил Фарносовский дом культуры. А в 60-е заведовал отделом культуры Кировского горосполкома Ленинградской области. Но главным делом его жизни стал Никольский ДК, которому он отдал почти 50 лет жизни. Под его чутким и мудрым руководством Дом культуры превратился в центр притяжения для жителей. Здесь рождались таланты, звучала музыка, ставились спектакли, проводились праздники и творческие вечера. Для многих поколений никольчан это место стало вторым домом, где каждый мог найти что-то для души. Арнольд Михайлович был человеком с большой буквы. Его отличали доброта, отзывчивость, неравнодушие и искренняя любовь к своему делу. Вкладывал в работу всю душу и энергию, был внимателен к людям, умел вдохновлять коллектив и поддерживать каждого, кто стремился к творчеству. Заслуженный работник культуры Российской Федерации, почетный гражданин Тоснинского района. Эти высокие звания лишь отчасти отражают его вклад. Открытие мемориальной доски на здании Никольского культурно-досугового центра – символ благодарности и глубокого уважения к человеку, который оставил неизгладимый след в истории нашего края. И нужно гордиться тем, что Арнольд Михайлович – часть общей истории. Его наследие будет жить в сердцах многих поколений. Сегодня, глядя на эту мемориальную доску, можно вспомнить не только его профессиональные достижения, но и лучшие качества – мудрость, доброту и умение объединять людей вокруг прекрасного. Михаил Михайлов, Егор Сидоркин, Алишер Ешанкулов. Никольская.
5: Жители решают. В Ленинградской области продолжается голосование за дизайн-проекты ФККС. Волонтеры благоустройства с радостью вам в этом помогут. На массовых мероприятиях молодые люди в брендированных жилетках и со специальными бейджами покажут и расскажут вам про каждый вариант, а также через их приложение можно будет сразу проголосовать на платформе. Так, например, в Тосно при благоприятной погоде сделать это можно на вечерней программе у фонтанов на центральной площади города. Наш среди лучших в стране. Ветеринарный ортопед Алексей Сальников из племхоза имени Тельмана одержал победу в открытом конкурсе профессионального мастерства «Лучший ветеринарный ортопед Северо-Западного округа». Состязания прошли на базе Бесецкого сельскохозяйственного техникума и впервые получили федеральный статус. В конкурсе участвовали специалисты из разных регионов России. Однако именно наш земляк продемонстрировал высокий уровень мастерства и уверенно занял первое место. Теперь Алексею Сальникову предстоит защищать честь Ленинградской области на всероссийском этапе. Поздравляем с заслуженной победой и желаем новых профессиональных успехов. А Закерит – это не просто прогревающий комплекс. Горный воск работает глубже. Биологически активные вещества, которые проникают в кровоток, микромассаж, прогревание тканей. Но подходит он не всем. Обо всех нюансах расскажут далее.
6: Добрый день. Меня зовут Лагода Татьяна Леонидовна. Я врач-физиотерапевт Тосинской поликлиники. Сегодня мы с вами поговорим об азокерите, или, как его иначе называют, горном воске. Не стоит путать его с обычным парафином. Азокерит – это лечебный материал, который подарила нам природа. Азокерит содержит биологически активные вещества и прогревает ткани на глубину от 5 до 6 сантиметров. Что же нам дает азокерит? Он дает нам следующие эффекты. Глубокое тепловое воздействие, компрессионное и химическое воздействие снимает мышечный спазм, расширяет сосуды, запускает регенерацию ткани. Рабочая температура его обычно от 50 до 60 градусов методом лепешки. Курс обычно составляет 10 сеансов ежедневно или через день. И главное – дорогие друзья, не плавьте, пожалуйста, азокерит дома на плите. Это очень пожароопасно. При неправильном использовании можно вызвать ожог ткани. Его можно использовать только в кабинетах физиотерапии. Кому же особенно полезен азокерит? Он полезен при таких заболеваниях, как остеохондроз, артроз, артриты в хронической стадии, последствия травм – это различные переломы, растяжения, контрактуры, невриты, радикулиты, невралгии, хронические холециститы, гастриты, колиты, спаечные процессы в малом тазу, хронический простатит. Когда его нельзя использовать? Это любые острые воспаления и лихорадка, опухоли или подозрения на них, кровотечение, тромбофлебит, беременность, особенно на область живота и поясницы, тяжелая гипертония, декомпенсация сердца, почек, туберкулез. И запомните, пожалуйста, азакерит – это не просто тепло, а физиотерапевтическая процедура. Назначать температуру, зону воздействия, длительность и курс может только врач при очном осмотре. Не занимайтесь, пожалуйста, самолечением. Лечитесь грамотно и будьте здоровы. Всего вам самого доброго.
4: Стань успешным и знаменитым на весь район. Приходи работать в телерадио «Тосно». Приглашаем на постоянное сотрудничество корреспондента, оператора, монтажера и радиоведущего. Основное требование – знание компьютера на уровне уверенного пользователя, грамотная речь и начальный навык.

0: Вы слушали новости Тоснинского муниципального района на радио «Тосна Плюс». У микрофона для вас работал Михаил Михайлов. Спасибо большое, что остаетесь с нами, и до новых встреч в эфире.
1: Радио «Тосна Плюс» 70,79 МГц.

0: эфире социальная реклама на радио «Тосно Плюс».
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тосно Плюс».

0: Дитос на 22 часа.
1: Вы слушаете Радио Тосно Плюс.

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Ты защищаешь семью, также должен защищать родину. Свои. Ну, это товарищ, который отдаст последнее за тебя. Когда тебе пули, когда у тебя пулемет стреляет, и товарищ прибегает, тебя вытаскивает или прикрывает. Это он жизнью рискует. Самое дорогое, что ему дали как бы, на свете. И поэтому это ценится, чувствуется. И поэтому мы как бы все стоим друг за другом.
2: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Наше дело правое.
0: Социальная реклама в эфире радио Тост на Плюс.
3: Радио Тост на Плюс.

Татьянин день, Татьянин день. Вновь шли снега, и было их немало, но тот Татьянин день забыть я не смогу.

Вечер – это, пожалуй, самое таинственное время суток. Вечер соединяет день и ночь, и он наполнен магией темноты и тайной полумрака.

0: студии Артур Путырский. Здравствуйте. Город будущего. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел совещание по развитию нового города Алматинской области Алатау. Кирилл Харламов следил за рабочей поездкой президента.
1: Алатау-Сити на карте.
2: Телеканал Тосненское телевидение. Свидетельство о регистрации Л номер ТУ-78-01082 выдано 19 марта 2012 Градской области.
0: Студия Артур Путырский. Здравствуйте. Город будущего. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел совещание по развитию нового города Алматинской области Алатау. Кирилл Харламов следил за рабочей поездкой президента.
1: Алатау-Сити на карте.
2: Телеканал Тосненское телевидение. Свидетельство о регистрации Л номер ТУ-78-01082 выдано 19 марта 2012 Градской области.

0: сотрудники завода получили благодарности от руководства Тоснинского района за их труд и преданность делу. Генеральный директор компании Александр Зайцев подчеркнул, что стратегия локализации позволяет оперативно реагировать на изменения спроса и увеличивать объемы производства.
1: Всего мы вложили в этот проект около 450 миллионов рублей. Линия высокопроизводительная, автоматическая. При работе в три смены на максимуме она может производить до 10 миллионов баллонов в год. На данном этапе мы производим примерно 200 тысяч в месяц, полностью пока удовлетворяя потребности тех продаж, которые мы на данном этапе имеем. Но у нас грандиозные планы.
0: Продукция, выпускаемая на новом заводе, обладает высокими качественными характеристиками. Увеличенный выход пены, отсутствие вторичного расширения и сохранение работоспособности при отрицательных температурах до минус 30 градусов Цельсия. В честь запуска нового производства гости собрали из монтажной пены инсталляцию в виде триколора, символизирующую гордость за российскую промышленность.
2: Обеспечили создание 20 рабочих мест, включая несколько рабочих мест очень высокотехнологичных. Да, мы говорим об инженерах, мы говорим об инженерах-технологах, мы говорим, об элите химического производства. Наши планы – дальнейшее расширение объемов поставляемой нашей продукции. Кроме того, помимо производства монтажных пен, мы обеспечиваем производство и других клеев и герметиков, расширяя нашу зону охвата не только в промышленном, не только в строительном.
0: Монтажная пена будет использоваться как в бытовых условиях, так и в профессиональном строительстве, обеспечивая герметизацию стыков и швов. География поставок продукции охватывает всю территорию России, от Дальнего Востока до европейской части страны.
1: Рынок строительства и строительных материалов, он в любом случае будет развиваться. В России еще очень много чего можно построить и отремонтировать. И все это производится именно для того, чтобы поставить продукт потребителю, чтобы он все время был. И компания именно эти цели перед собой ставит и будет их достигать.
0: Изделия планируют поставлять во все типы торговых точек, включая рынки, хозяйственные магазины и крупные строительные сети. Запуск новой производственной линии в Тосно – это не только шаг к увеличению мощи Ленинградской области и всей России. Михаил Михайлов, Егор Сидоркин, Алишер Ешанкулов. Тоснинское телевидение. Тосно. Третьего марта на базе молодежного центра Тоснинского района прошла первая весенняя деловая игра по социокультурному проектированию. Это была динамичная командная работа, направленная на раскрытие идей, создание смыслов и разработку творческих концепций. 4 марта Тоснинский историко-краеведческий музей отпраздновал свое 35-летие. Именно на пересечении проспекта Ленина и улицы Советской расположено здание, построенное еще в середине 19 века, ставшее настоящим культурным центром. 5 марта в Тосно торжественно открыли год единства народов России в Ленинградской области. Площадкой для большого регионального события стал Дворец культуры, где собрались представители этнокультурных организаций. 6 марта сотрудники госавтоинспекции и представительницы женсовета Федоровского поселения решили сделать приятное своим коллегам по дорогам в Тельмана, женщинам-водителям. Они поздравляли дам с приближающимся праздником и вручали цветы. В этот же день в Тоснинском ДК прошел красочный радостный праздник под названием «Весновей», приуроченный к Международному женскому дню. В просторном фойе звучала народная музыка, и гости погружались в атмосферу веселых традиций русской старины. Легкое приятное удивление, смущенные взгляды и искренняя радость. На центральной площади Тосно 8 марта было вдвойне солнечно, ведь с помощью всероссийской акции «Вам, любимые» к сиянию лучей добавились улыбки прекрасных. 11 марта в гимназии номер 2 города Тосно прошла познавательная викторина. Участниками стали школьники, которым предложили проверить свои знания. В этот же день в Тоснинском музее открылся увлекательный выставочный проект «Великий измеритель». Уникальная экспозиция погружала посетителей.

родителей в волшебный мир науки и открывала секреты измерений, без которых невозможно представить нашу. С 9 по 13 марта в Тоснинском районном детско-юношеском центре проходило масштабное спортивное мероприятие. Первенство Ленинградской области среди юных шахматистов в возрасте до 15 и до 17 лет. 13 марта в социально-культурном комплексе «Космонавт» прошла презентация публичного отчета об итогах социально-экономического развития Тоснинского муниципального района за 2025 год 36-й. Кроме того, тренского конкурса юных чтецов «Живая классика» на сцену выходили до убеждений победители школьного тура. Сотрудники аварийно-спасательной службы Ленинградской области подтвердили свою квалификацию и профессионализм, пройдя двухэтапную проверку. 13 марта в социально-культурном комплексе «Космонавт» прошла презентация публичного отчета об итогах социально-экономического развития Тоснинского муниципального района за 2025 год 36-й. Кроме того, тренского конкурса юных чтецов «Живая классика». На сцену выходили до убеждений победители школьного тура. Сотрудники аварийно-спасательной службы Ленинградской области подтвердили свою квалификацию и профессионализм, пройдя двухэтапную проверку.

10 тысяч шагов к жизни. Перед стартом для всех желающих волонтеры-медики массы. В Любанском центре образования состоялся чемпионат Ленинградской области по гонкам на беспилотных воздушных судах. Все конкурсанты продемонстрировали высокий уровень мастерства пилотирования и управления дронами. 9 апреля в молодежном центре Тоснинского района состоялся пасхальный мастер-класс по созданию зайчиков, который объединил молодых людей и серебряных добровольцев благотворительного фонда «Единство добра». Кроме того, 9 апреля в Тоснинской центральной районной библиотеке прошла литературная встреча с символичным названием «Забвенью не подлежит», посвященная столетию со дня рождения выдающегося русского поэта Егора Александровича Исаева. В женской консультации города Тосно состоялся теплый душевный праздник, посвященный Дню беременных. Для будущих мам, ожидающих появления малышей, это событие стало подарком и возможностью провести время в уютной, почти домашней обстановке. 10 апреля благотворительного фонда «Единство добра». Кроме того, 9 апреля в Тоснинской центральной районной библиотеке прошла литературная встреча с символичным названием «Забвенью не подлежит», посвященная столетию со дня рождения выдающегося русского поэта Егора Александровича Исаева. В женской консультации города Тосно состоялся теплый душевный праздник, посвященный Дню беременных. Для будущих мам, ожидающих появления малышей, это событие стало подарком и возможностью провести время в уютной, почти домашней обстановке. 10 апреля

работает для населения. 25-го пришедший на Всероссийский субботник. С утра на улицах городов и поселков, в парках и скверах появились сотни людей. Есть места, где время словно течет по-особенному. Там каждый уголок хранит ощущения, а стены помнят аплодисменты. В нашем районе одним из 25 апреля отметил 75-летие. 25 и 26 апреля в Тосно на татами вышли сильнейшие дзюдоисты 47-го региона, чтобы определить лучших из лучших на перплатное воскресенье 20, где время словно течет по-особенному. Там каждый уголок хранит ощущения, а стены помнят аплодисменты. В нашем районе одним из 25 апреля отметил 75-летие. 25 и 26 апреля в Тосно на татами вышли сильнейшие дзюдоисты 47-го региона, чтобы определить лучших из лучших на перплатное воскресенье 26.

никуда б мои дни не летели. А тебя, милый край, не забыть. Я стоял у твоей колыбели. Ты после меня будешь жить.

0: 89 УКВ.
1: Радиоканал «Радио Тосно Плюс» предназначен для прослушивания радиослушателями от 12 лет.

взглядом стираешь все мысли подряд, воруешь покой, открываешь все дверцы, в себе растворяешь, как чай рафинад. И кошкой ручной стало гордое сердце, ловлю движение руки, люблю смыслом всем.

по новой с нуля. И мне в первый раз это нравится очень, ловлю движение руки

Время сна никто не отнимет. Радио «Тосно плюс».

Небо словно ювелирка, звезды как кристаллы. И для тебя сегодня их достану. Они падают, но знаю, что я соберу их всех. Я сделаю

не такая, как все. Все не такие, как она будто во сне. Девочка с нашего двора, она не такая, как все. Все не такие, как она будто во сне. Девочка с нашего двора.

стынет на крышах, на сонных улицах лунный свет. Старая башня в ночи сутулится, ждет рассвет. Выгнулись спины над старым куполом облака. В башне старинной неподвижные спят века. Только не дремлют часы бессонные, полночь бьют. Здесь под часами опять влюбленные встречи ждут.

Звон полуночный плывет над крышами много лет. Старая башня немало слышала,

крышах, на сонных улицах лунный свет. Старая башня в ночи сутулится, ждет рассвет. Время уводит морщины трещины вглубь камней. Время уходит, а любовь не идет ко мне. Снова на башне часы бессонные полночь бьют. Вновь на свидание спешат влюбленные там и тут. Все же я верю, и я любовь свою встречу вдруг.

У меня беда со слухом, наступил медведь на ухо, отдавил мне ухо или два. Я пою и не ручаюсь, за мотив я не ручаюсь, я ручаюсь только за слова. Я пою, а мне соседи говорят: потише, Федя, и простору песни не дают. Говорят мои соседи: в зоопарке есть медведи,

говорят мои соседи, ты бы взял бы отпуск, Федя, и ружье приличное купил. И убил того медведя, и убил того медведя, что тебе на ум.